0: в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
1: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
2: Ты слышишь?
3: Конечно, все слышат.
2: Это радио.
3: И такое доброе.
2: Доброе радио для всех.
3: Доброе радио для каждого.

0: сейчас сами сказали, что в отдельных случаях люди понимают, что это английский язык, да. В отдельных случаях да. Не понимают, хотя они тоже американцы.
1: У меня есть другие языки, и я даже знаю, слышу, это похоже на арабский. У меня даже такое есть впечатление, что я могу это переключать.
0: У вас в личном распоряжении определенное преимущество в виде языков, и вы сами на свое усмотрение этим распоряжаетесь.
1: В любое время дня и ночи, независимо от моего состояния, хорошего или плохого, я могу говорить на иных языках. В любое время.
0: Человек может вести абсолютно аморальный образ жизни. Он может по своим поступкам быть очень далеко от Бога. Но при этом он может говорить на языках, по крайней мере, это ему не препятствует. Но человек, который живет аморальной жизнью, откровенно греховной жизнью, не сможет исполниться Святым Духом. Он не сможет пережить радость, умиротворение.
1: Почему?
0: Потому что он в конфликте с Богом. Все, что он может пережить со стороны Бога, это обличение, это чувство дискомфорта, это призыв к покаянию. А потом он может пережить радость и мир, да. Но параллельно, находясь в состоянии греха, он не сможет пережить наполнение Святым Духом, которое переживает праведный человек, ходящий во Христе.
1: Дар никто не заберет, дары и призвания не приложены, но дары не определяют духовность.
0: Пастор Юрий, большое спасибо, что вы согласились на этот разговор. Для тех, кто не знает, это пастор Юрий Стагниенко из города Стокгольм, Швеция, пастор церкви «Слово веры». У нас сейчас час дня, у вас 10 часов вечера.
1: Да.
0: Но благодаря технологиям мы можем иметь наш эфир и поговорить сегодня об одном очень важном вопросе, который касается личности Святого Духа и, в частности, иных языков. Мне хотелось сказать одного из проявлений Духа Святого, но здесь уже хочется вносить ясность. Угу. Хотя у апостола Павла так и написано, что иному дается Духом то, другое, третье, иному языки, да? Но по порядку, чтобы не торопиться, прослушав несколько ваших проповедей и эфиров, я обнаружил некоторую разбежность в наших взглядах, и мы изначально с вами согласились, если разговор будет конструктивным, на пользу, мы, конечно же, это выложим, и это будет благословение людям. Надеюсь, что так и получится, да? Я хотел бы начать вот с чего, пастор Юрий. Может, чуть-чуть долгим будет мое вступление, но я хочу быть понятным. Как бы вы разграничили саму личность Святого Духа и иной язык или иные языки, опять же, я позволю себе сказать, как одно из проявлений этой личности Святого Духа? Но прежде чем вы будете отвечать, я заметил, что во многих присутствует, так скажем, прославление самих языков. То есть языкам придается такой высокий смысл, сакральный, что вот обладающий этим даром, он сразу попадает в элиту такую, в группу особенных людей. И меньше говорится о самой личности Святого Духа, а больше и больше говорится о языках. Например, вот я увидел у Кеннета Хейгена такие заявления, его слова. «Языки – это вход сверхъестественный. Языки – это прямой доступ верующего в тронный зал. Языки – это переход из прошлого в будущее. Языки делают тебя чудотворным». И там большой-большой список, не хочу больше продолжать. Но именно языки, по мнению Кеннета Хейгена, играют вот такую большую и важную роль. Теперь, послушав вас, я увидел, что вы делаете ударение на то, что молящийся на ином языке обращается к Богу, как и я, в принципе, понимаю, но вы делаете особое ударение на то, что это мой дух молится. Не Святой Дух во мне, хотя, возможно, я не совсем вас понял. И мне вот не до конца понятно, зачем вы делаете такое большое ударение на том, что это именно мой Дух молится, но молится иными языками. Если мой дух обращается к Богу, получается, что у него нет никакой возможности обратиться к Богу, если я не обладаю даром или способностью говорить на иных языках. Ум, понятно. Ум – это мой интеллект. Исходя из ситуации, моего уровня зрелости, я обращаюсь к Богу. Но дух, мой дух, неужели у него нет другой возможности обращаться к Богу в молитве, разумеется, как только посредством иных языков? Я всегда понимал, что это какая-то комбинация Духа Святого с моим духом. Как и написано, соединяющийся с Господом становится один дух с Господом. И когда ученики исполнились Духа Святого, они начали говорить, как Дух давал им провещевать. Я всегда так понимал, что это, в принципе, Святой Дух молится или ходатайствует за нас или вместо нас воздыханиями неизреченными, просто используя мои уста. То есть все, что я делаю, провещеваю то, что Дух дает, Дух Божий, имеется в виду, дает мне провещевать. У вас я обнаружил несколько другой акцент, и мне бы хотелось, вот, ну, по крайней мере, начать с этого. Пожалуйста, я хочу дать вам время.
1: Ну, вопрос личности Духа Святого и вопрос триединства – это вопрос, который объяснить невозможно. То есть он не поддается объяснению. Никто его не может объяснить, при этом каждый это может объяснить для себя. То есть он просто это принимает. Но для других людей эти аргументы не являются убедительными. Также то, что я понял, невозможно объяснить, что происходит во время крещения Духом Святым. Потому что крещенным Святым Духом или получить дар Святого Духа, не один из даров Духа Святого, а Дух Святой как дар, может только рожденный свыше человек. Дух Святой не для мира. Иисус сказал, мир не может принять Духа Святого. Это примерно как у Христа. Христос родился от Духа Святого, и Дух Святой в нем был от самого рождения. Но когда ему было 30 лет, он принимал крещение, Дух Святой сошел в телесном виде, как голубь. Именно по этому знамению или знаку Иоанн определил, что это Мессия. Но в чем разница? В том, что Дух Святой был в Иисусе, когда он родился, и все 30 лет. И что произошло, когда на него сошел Дух Святой в телесном виде? Вот что-то похожее происходит у нас, но что именно происходит, я не думаю, что у кого-то есть ответ. Хотя всегда найдутся люди, у которых есть ответ. Ну, да. я их называю блаженными. Им, может, так легче жить. Но их аргументы, их доводы не являются убедительными для всех. И есть рождение свыше, которое невозможно без Духа Святого. И есть крещение Духом Святым, которое также невозможно без Духа Святого. Когда Бог крестит Духом Святым, это дар. И дар не определяет мою духовность. По дарам вообще не определяется духовность. Духовность человека определяется только плодами. То есть то, что человек одарен, это абсолютно не значит, что он духовен. Мы видим Коринфянскую церковь, наверное, самую бездуховную, если мы берем послание апостола, у них большущие проблемы, и складывается впечатление самую одаренную. То есть дары не являются показателем духовности. Поэтому, когда люди, выставляя свои дарования, которые они получили от Бога, как преимущество, это заблуждение. Есть люди, которые не говорят на иных языках и никогда не говорили в своей жизни, намного более плодовитые и духовные, чем те, которые говорят на иных языках. Поэтому говорение на языках не делает меня особенным в глазах Божьих, но говорение на иных языках дает мне больше возможностей. И этими дополнительную функцию, которой я могу воспользоваться или не воспользоваться. Это уже вопрос другой.
0: Можно уточнить. Ваша последняя фраза «говорение на языках» дает мне дополнительную функцию или больше возможностей, скажем, в духовной работе. И это с учетом того, что другой человек, который не говорит на языках, владеет или обладает тем же самым Святым Духом, но только из-за того, что у вас есть дар иных языков, у вас автоматически больше возможностей, чем у человека, в котором также живет Святой Дух, но он не говорит на языках.
1: Это немножко другая тема. Вопрос крещения Святым Духом. Как определить, что человек крещен Духом Святым? В Деяниях апостолов можно 6 случаев крещения Духом Святым. Но в каждом из этих случаев можно было конкретно сказать, вот именно в этот день и именно сейчас человек был крещен Духом Святым. Вот в классическом пятидесятничестве, в классической харизматической церкви определяется крещение Духом Святым по знамению, то есть говорению на иных языках. То есть это то, что говорится о крещении. Есть люди, которые утверждают, что они тоже крещены Духом Святым, и вопрос в том, а как они это определили? Из тех случаев, с которыми сталкивался я, они не уверены в том, что они крещены. И они даже на меня обижаются, спрашивают, а ты веришь, что я крещен Духом Святым? Я говорю, не могу этого определить. Но я могу поверить тебе, если ты уверен, что ты крещен. Вот я доверяю тебе, ты хороший брат, хорошая сестра, но им этого мало. Мне, например, абсолютно все равно, верят они или не верят. Я точно знаю, что я крещен. Я точно знаю, что 1 октября 1991 года я был крещен Духом Святым вечером. Как я это определил? У меня было знамение. Возможно, некоторые люди это определяют каким-то другим убедительным для них способом. Я не против. Но говорят они на языках или не говорят, это еще не определяет, духовные они или не духовные. Но я на вопрос не ответил. Почему я считаю, что иные языки – это дополнительное или больше возможностей? Апостол Павел говорит о молитве на ином языке, то есть обращении к Богу. И апостол Павел говорит о даре иных языков. Это когда через иные языки Бог обращается к людям. Эти понятия нужно разделить. Если их не разделить, первое послание к Коринфянам 14 понять невозможно. Потому что оно противоречит тогда, получается, если мы все это объединяем в одно. Например, апостол Павел говорит, что иные языки – это знамение для неверующих. И сразу после этого, но при них не говорите. То есть как можно, если к вам зайдут там неверующие или незнающие, а все будут говорить иными языками, то не подумают, что вы беснуетесь. А перед этим говорит, это знамение для них. Как это может быть знамением, если при них это делать нельзя? И получается как бы противоречие. На самом деле его нету. Апостол Павел разделяет молитву духом. Это мое обращение к Богу на ином языке. И дар иных языков, это когда Бог через меня обращается на ином языке к другим людям. Поэтому все ли говорят языками? Нет. Дар иных языков, то есть обращение к людям, не все имеют. А вот молитву, на мой взгляд, я не буду никому этот взгляд навязывать, могут иметь все. Но то, что я говорю на иных языках, это совсем не значит, что я более духовен и лучше или выше, чем тот, который не говорит на иных языках.
0: Когда вы говорите о даре языков как инструменте, который Бог использует, чтобы обращаться к людям, вы подразумеваете, что это происходит через истолкователя?
1: Это может происходить через истолкователя, это может и происходить напрямую, как в день Пятидесятницы. 16 народностей слышали на своих наречиях, как апостолы говорили на их языках о великих делах Божьих. Угу. И говорили, не все ли они галилеяне. Угу. И это сразу произошло. Это было обращение к ним.
0: Да. Касательно того опыта, первого опыта, который имели апостолы, и вот эти народности, которые слышали их, будучи иудеями, но слышали, как апостолы говорили, на их собственном наречии, и там перечислены эти народности – Насколько мне известно, это был единичный случай. В истории такого не повторялось, разве же что за исключением отдельных фраз, о которых и вы упоминаете в своих проповедях, что где-то такое было, что человек, стоящий рядом с вами, обнаружил, что вы говорили там на английском языке, хотя вы не владеете английским. Вот. У меня такие опыты были, но в целом такого не обнаруживается, чтобы человек, говорящий на ином языке, на самом деле использовал этот дар, скажем, для благовестия. Я таких случаев не знаю. Например, даже Пархем и Асуза-стрит, есть исторический факт, что когда они впервые заговорили на языках, они тоже понимали, что это какие-то из обычных языков каких-то народностей на земле. И они даже об этом опубликовали в газете новости, что наконец-то вернулось то, что было у апостолов. И они послали миссионеров, в частности, в Китай, в другие провинции разные, и обнаружилось, что ничего подобного их никто нигде не понимал. И они возвратились снова, и тогда они придали этому говорению или этому опыту духовному другой смысл, приблизительно такой же, как и сейчас вот у нас. Поэтому очень трудно сделать такой вывод, по крайней мере для меня, что сегодня, так же, как было в дни апостолов, эта способность в целях благовестия, она имеет место в среде церкви. Даже трудно найти еще один пример в опыте апостолов тех же самых. Кроме Дня Пятидесятницы, нигде даже приблизительно упоминания не было, что они еще пользовались таким даром для благовестия.
1: Но то, что не было упоминания, не говорит о том, что не было такого случая. Потому что именно Коринфянскую церковь апостол Павел учит, как пользоваться вот этим даром иных языков, как использовать истолкователя, когда он нужен, когда не нужен. То есть это значит, что эта практика была.
0: Но истолкователь зачем нужен, если человек и так понятно говорит?
1: Если среди коринфян один человек начинает говорить на языке, которого он не знает, и его истолковывают, то это приобретает для людей сверхъестественность.
0: Да.
1: Потому что если... Да, но я знаю, что я слышал, я не могу этого ни опровергнуть, ни подтвердить, что были случаи, когда люди проповедовали на языке, которого не знают в современном мире. Но опять-таки, ты этого не видел, ты этого не слышал, да. И тут тебе всегда могут предъявить. В моей личной практике много-много раз проявлялись иные языки, и иногда это была моя молитва к Богу, то есть если это переводить так, как я говорил, то это будет обращение от моего имени к Богу.
0: Да.
1: И были другие случаи, когда было обращение к людям. Те же самые иные языки.
0: Да.
1: И первый раз в своей жизни я узнал, что я говорю на языке, который могут понять другие люди, произошел около 30 лет назад. Я учился в Величевске. Витюков там был директором этой миссионерской школы. Там были американцы, я из пятидесятников, покаявшийся, и женщина-вахтерша покаялась и сказали: братья, давайте помолимся, поблагодарим Бога за ее спасение. Я у пятидесятников, какое спасение? И до спасения, как до Марса пешком, в моем восприятии, так как меня научили. Вот. И мы начали молиться. Я начал молиться на иных языках. Была одна женщина, сестра, переводчица. Она на меня смотрела большими глазами после этой молитвы. Я ничего не понял. Она говорит: даже если бы ты знал английский язык, ты бы не смог так молиться. Ты молился стихами.
0: Угу.
1: И всю свою молитву ты благодарил Бога за ее спасение.
0: Угу.
1: А умом я просил: Господь, дай ей спасение. Uh-huh. Ну, как она может вот так вот молитву произнести и получить спасение? И вот это был первый случай, который перевернул. Я молился о том же, но я молился по-другому. Uh-huh. Потому что я как человек немощный.
0: То есть, пастор Юрий, правильно ли я вас понял? женщина, которая была переводчиком и владела английским языком, была свидетелем того, что вы, молясь на незнакомом языке для вас, на самом деле выражали свою молитву на английском языке и благодарили Бога за спасение. Вопрос, вытекающий вопрос. Значит ли это, что ваш иной язык – это английский?
1: Дело в том, что в случае понимания моей молитвы, я не буду сказать, но я думаю, что сотни.
0: И все на английском.
1: Единичные.
0: И все на английском.
1: Всегда, когда это было на английском. Иногда люди понимают, иногда я молюсь, ничего не понимают. Я не знаю, от чего это зависит. Например, три недели назад у нас есть один брат, он из баптистов, он не говорит на иных языках, он профессор английской грамматики. Он даже книжку выпустил по изучению английского языка. Вот, и он рядом стоит, я ставлю по правую руку от себя его на молитве, когда он есть. Вот, он понимает, о чем я молюсь, иногда не понимает, не говорит мне ничего. Но последний раз он мне сказал, что вы сказали фразу «это неграмотно». Так неграмотно говорить, так не может быть. И его это смутило, потому что это, как Дух Святой может говорить неграмотно, это же абсурд. Через неделю он приходит и говорит, неделю думал, оказывается, так тоже можно сказать. Угу. Это абсолютно соответствует нормам.
0: Ну, следующий случай. Я вас услышал, пастор Юрий, я вас услышал. Все равно, если бы у вас это был английский, вы бы им пользовались везде, в целях
1: Каким образом?
0: Ну, в целях благовестия, в целях...
1: Я не понимаю, о чем я говорю. Я даже не знаю, я в данный момент обращаюсь к Богу или это обращение к людям. Иногда я могу это прочувствовать.
0: Я понимаю, но вы сейчас сами сказали, что в отдельных случаях люди понимают, что это английский язык, в отдельных случаях не понимают, хотя они тоже американцы. Следовательно, здесь опять плавающий вывод такой, или это еще и другие языки, которые...
1: У меня есть другие языки, и я даже знаю, слышу, это похоже на арабский. Угу. У меня даже такое есть впечатление, что я могу это переключать.
0: Давайте пока здесь разберемся, да.
1: Хорошо.
0: Да. Да, пастор Юрий, и все-таки, если вернуться к вопросу, с которого я начал, насколько иные языки связаны теперь в вашем случае с личностью Святого Духа? Это находится в подчинении Святого Духа на момент, когда вы исполняетесь Духом Святым или какая-то ситуация сложилась, и вы испытываете определенные переживания, вы открываете уста, и Бог пользуется вами, или не обязательно там только посредством языка, а вообще пользуется, там, возложить руки на кого-то или что-то провозгласить. Или это никак не связано с волей Духа Святого на момент? У вас в личном распоряжении определенное преимущество в виде языков, и вы сами на свое усмотрение этим распоряжаетесь.
1: Лично я этим распоряжаюсь. В любое время дня и ночи, независимо от моего состояния, хорошего или плохого, я могу говорить на иных языках. В любое время. Я могу не проснуться ночью, еще не пришел в себя, я тут же могу заговорить на иных языках, без проблем. Мне не нужно входить в какое-то особое состояние. И это подтверждается словами апостола Павла. Когда я молюсь на незнакомом языке, я цитирую 1 Коринфянам 14:14, то хотя дух мой, он говорит, дух мой, не дух святой, а дух мой, и молится, ум мой остается без плода. И вопрос, что же делать? Стану молиться духом, стану молиться умом. Буду петь духом, буду петь умом. То есть это находится в моей власти.
0: Слышу, понимаю и соглашаюсь. Но возникает очередной вопрос. Следуя этой формуле, скорее всего, и апостолы в день Пятидесятницы не назидались в том смысле, как вы это сейчас объясняете и толкуете Павла, то есть их ум тоже оставался без плода, но они были исполнены Духа Святого. Вы же говорите, да, что исполнение Духом Святым не обязательно. Вы можете быть в любом состоянии, с чем я не спорю. Я помню, мы с Жанной арендовали квартиру одних людей в Киеве много лет назад, и они посещали одну харизматическую церковь, и там человек, мужчина, его тоже Саша звали, я в дяде Саша называл, он старше меня, он каждое утро, вот сколько мы у них жили, делал три вещи. Он слушал Копленда в 8 часов утра, он говорил на языках и пил пиво. Это все, что он делал. Сколько мы там жили? 2 месяца. Пил пиво, говорил на языках. Я не хочу иронизировать. Я просто говорю к тому, что там не шла речь об исполнении Святым Духом. Потому я не ставлю под сомнение способность человека говорить на языках. Я только задаю вопрос, сколько в этом пользы. И сколько в этом действительно проявления Святого Духа на момент, когда человек говорит на языках. Потому что есть разница, как апостолы говорили, будучи исполненными Духом Святым. И как вы утверждаете, опять с чем я не спорю, что может любой человек говорить, который когда-то это пережил.
1: Я могу влиять на продолжительность молитвы на ином языке. Я могу влиять на громкость молитвы на ином языке. И я могу влиять на скорость молитвы на ином языке.
0: А эффективность?
1: Я не могу влиять... сейчас вернемся, сейчас подойдем к этому. Но я не могу влиять на содержание. 1 Коринфянам 14:2 апостол Павел говорит, когда я говорю на незнакомом языке, то я говорю не людям, а Богу. Или кто говорит на незнакомом языке. Он тайно говорит Духом. Mm-hmm. И в 4 стихе он говорит, кто пророчествует, тот назидает церковь. Кто говорит на иных языках, тот назидает себя. То есть, когда я говорю на ином языке, я назидаю себя. При этом ум мой остается без плода.
0: Да.
1: Как я назидаю себя? На уровне духа.
0: Как?
1: Точно так, как это происходит внутри моего духа.
0: Как? Практически.
1: Как апостол Павел, мое состояние меняется. Когда я говорю на ином языке, у меня внутри появляется уверенность, ко мне приходит мир, то есть я становлюсь другим.
0: Можно?
1: Я это ощущаю физически даже.
0: Можно спросить или уточнить, или даже возразить. Я считаю, я понимаю, что на самом деле я назидаюсь от Святого Духа, не от языков. Я понимаю, что я в определенном смысле противоречу Павлу и, возможно, вам. Я почему-то сомневаюсь, что я назидаюсь от языка. Это так сказано, это так надо было объяснить апостолу Павлу в контексте, там нет времени сейчас читать, где он объяснял, что есть назидание для людей, а есть назидание для тебя, потому он противопоставил как бы одну группу и тебе, как человеку, который говоришь на языках. Но на самом деле множество раз видел людей и сам был в ситуации, где люди говорят часами на языках, но у них нет назидания. И потому я все равно разделяю понятие и утверждаю, что на самом деле мой духовный человек назидается не от говорения на языках, а от Святого Духа, особенно когда я исполнен Святого Духа.
1: Это один из способов, но не единственный, говорение на иных языках. Опять-таки, мы говорим сейчас о крайностях у людей. Если я занимаюсь спортом, буду развивать только одну руку, у меня не будет хорошего спортивного или состояния физического. Должен быть баланс. Нужно развивать все тело. Точно так молитва духом не заменяет и не отменяет молитву умом. И наоборот. Люди, которые молятся только умом, они тоже ограничивают себя.
0: Но мы сейчас об уме не говорим. Мы разграничиваем понятие просто говорить на языках и говорить на языках, будучи исполненным Духа Святого. Вот эти две вещи. Потому что если только говорить и придавать такой сакральный, глубокий духовный смысл языкам, то тогда действительно личность Святого Духа уходит в тень. И мы начинаем прославлять именно нашу способность говорить на языках. Мы отсюда назидаемся, мы тайны говорим Богу. А Дух Святой?
1: Ну, во-первых, так написано. Во-вторых, определение молитвы Духом дает апостол Павел. Когда я молюсь на, или говорю на ином языке, то хотя дух мой и молится. Вот определение молитвы духом. Во всеоружии Божьем, в Ефесянам 6:18, всякую молитву и прошением во всякое время молитесь духом. То есть, что значит молиться духом? Там с маленькой буквы тоже. Ну, понятно. Мы сейчас о буквах, мы запутаемся. Вот, смотря кто как это понимает. Но везде написано духом с маленькой буквы. То есть, есть молитва духом, есть молитва умом.
0: Понимаю,
1: то есть,
0: понимаю, пастор.
1: Вот в чем разница. Когда я молюсь на ином языке, происходит назидание на уровне моего духа. Потом вот это, что я получаю вовнутрь, оно во мне всплывает, может быть, в любое время. Как, например, уразуметь превосходящее разумение любовь к Христому. Как понять то, что понять невозможно. Как мы это понимаем? Мы это понимаем. Точно так, как мы верим. Что значит человек, он не может объяснить, почему он верит, но он уверен абсолютно. И так и происходит. Но это не ум.
0: Да, согласен, что это прямое вмешательство Духа Святого и работа Духа Святого в нас. И интеллект, он как сторонний наблюдатель, делает какие-то выводы, исходя из тех духовных процессов.
1: Он фиксирует то, что происходит. Максимум, что он может сделать.
0: Но я склоняюсь опять к тому, что это возможно при ярком проявлении Духа Святого, не благодаря языкам. Вот здесь я как бы с вами расхожусь. Понимаете? Я не хочу его полностью противоставлять, потому что это часть процесса. Говорить на языках, но как Дух дает провещевать. А если момент посещения, наполнения, исполнения Святым Духом не настолько важен, потому что я уже самостоятельно обладаю даром говорения на языках, тогда это меняет картину. Текст процитирую сейчас, и мне просто интересно. Смотрите, вы говорите сейчас, упоминаете Ефесянам, где Павел пишет о всеоружии Божьем, и во всякое время молитесь Духом. Понимаю этот текст, важный текст, именно молитесь Духом. Но вот текст из Римлянам 8:14. «Все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Опять же, водимые. Здесь инициативу кто-то должен проявлять. Я, как говорящий на языках, или... «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем». То есть это дух, с большой буквы, кстати, здесь, если синодальный смотреть. То есть взываю я, но это дух с большой буквы. И я... Духом взываю, но я взываю, следуя тексту Павла, Ава, Отче, сей самый Дух, опять с большой буквы, речь о Божьем Духе, как я понимаю, свидетельствует Духу нашему. Понятие разделяем, что есть я как личность, есть Бог как личность, который в лице Святого Духа живет во мне. И это свидетельство в чем состоит? Что мы дети Божьи. Та самая духовная работа, о которой вы выше говорили. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, потому что мы не знаем, о чем молиться, как должно. Речь идет об уме. Когда мы знаем, о чем молиться, мы и молимся. Здесь большой помощи не надо. Но мы не знаем, масса вещей, которые происходят или произойдет, мы не знаем, потому Дух ходатайствует за нас. Это в обход нас, это Он ходатайствует где-то там, или он ходатайствует, будучи в нас, если ходатайствует воздыханиями неизреченными, то здесь используется мой язык, мои уста, но это не мой дух. Это Дух Божий ходатайствует посредством моих уст. Испытывающий же сердца, то есть речь о Боге сейчас, Отце, он знает, какая мысль у Духа. У моего нет, как я понимаю, у Духа Святого, который живет во мне и который через мои уста обращается к Богу и говорит тайны, которые мне неизвестны, потому что Дух ходатайствует за святых по воле Божией. То есть вот приблизительно традиционный взгляд, которого я всегда держался, что можно говорить на языках, который раз повторяюсь, и я насмотрелся этого очень много. Этого, на мой взгляд, на мою оценку, значительно больше в христианстве, чем вот этого, о чем мы сейчас прочитали. Когда непосредственно Святой Дух, и вы даже вспоминаете и отличаете эти моменты, когда на вас сошел Дух Святой, и вы на момент что-то переживали, и вы сами даже объясняете в своих проповедях разницу. Вы же всегда ходите с Богом, вы же, Дух Святой же живет в вас, у вас есть дар говорения на языках, но почему тогда вы сами обнаруживаете, что существует разница, когда Дух Святой исполняет человека и что-то делает через него? Понимаете мой вопрос?
1: Угу. Понимаю. Значит, иные, когда я говорю на иных языках, это проявление Духа Святого, а не проявление моего собственного Духа.
0: Так.
1: То есть, хотя и молится мой Дух, но содержание дает Дух Святой, как Дух Святой дает провещевать. Апостолы, когда были крещены Духом Святым в день Пятидесятницы, они не говорили к людям вначале, они были в доме, и там сошел Дух Святой, и никто их не понимал. И они говорили себе и Богу. И только потом, когда сделался большой шум, собрались, толпа собралась, и вот там угу. проявился дар обращения к людям. Но вначале это было так. Поэтому, когда я сегодня говорю на ином языке, даже когда я не исполнен Духом Святым, Дух Святой во мне 24/7, с нами и в нас пребывает, плоть немощна, дух бодр, и я всегда могу говорить на ином языке, как Дух Святой дает провещевать. Из вашего чрева, Иисус сказал, из моего собственного, потекут реки воды живой. И мы бы сегодня
0: это
1: спорили
0: говорил
1: до второго пришествия.
0: Он, это говорил
1: о Духе Святом.
0: Но не о нашем.
1: О Духе Святом.
0: Не о нашем Духе.
1: Правильно. Дух Святой будет проявлять себя через меня, и потекут эти реки из моего чрева. Когда я говорю на ином языке, как Дух Святой дает провещевать, это и есть одно из проявлений рек воды живой.
0: Но и между тем...
1: Которые оживляют меня и оживляют тех, кто вокруг меня.
0: Но и между тем... Вы же соглашаетесь, киваете головой, по крайней мере, что вы отличаете один опыт от другого, когда тот же Святой Дух через вас проявляется, исполняя вас Святым Духом, то есть есть какое-то задание, или Бог хочет вот совершить что-то, употребляя вас, и вы отличаете это от просто говорения на языках.
1: Мы сейчас тогда уйдем в другую тему. А что такое исполнение духом? Что
0: о,
1: это?
0: Переживание. Очень хорошее.
1: Это чувство. Это что? То есть я это понимаю. Я просто постараюсь объяснить. Есть обычное мое состояние. И есть состояние, когда я исполнен Духом Святым. У меня есть дух, душа и тело. На уровне духа у меня прямая связь с Богом. Всегда. Иисус всегда во мне, я всегда в нем.
0: Так.
1: Но на уровне души, то есть разума, чувств и воли, я не всегда с Богом.
0: Так.
1: И на уровне тела тоже. Храм, скиния. Бог всегда в святом святых, но были случаи, когда наполнялось святое место и внешний двор. И священники даже не могли стоять. Точно так я, мое тело, суть храм, живущего во мне Святого Духа, наполнение, это когда наполняются мои чувства, мысли, и даже физически я могу переживать присутствие или наполнение Духом Святым. Вот я это так понимаю. Но я не всегда в этом состоянии. Я к нему прихожу. И иногда инициативу проявляет Бог, а иногда инициативу должен проявлять я.
0: Вот,
1: не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом.
0: Да. Вот здесь опять возникает интересный вопрос. К чему сводится моя инициатива? Я, например, с трудом себе представляю, опять же, наш опыт субъективный, я только за себя сейчас отвечаю. Но я с трудом себе представляю, что через полтора часа я исполнюсь Святым Духом. Я не смогу, даже если бы я хотел проявлять такую инициативу, я этого сделать не смогу. Я смогу только симитировать это. Но настоящее исполнение Святым Духом – это прерогатива Бога, я так понимаю. Поэтому апостолы, их инициатива сводилась «ждите обещанного, будьте верны этому». Пошлю от Отца моего, да? А дальше все исключительно инициатива Духа Святого. Ветер пришел, языки почили, исполнили все Духа Святого, начали говорить, как Дух давал провещевать. Вот я недавно наткнулся на цитату Джона Бивера. Она меня порадовала, потому что я много раз, много лет пытался сказать что-то похожее, но я не встречал этого Джона Бивера. Вот что он сказал. Речь об инициативах сейчас, пастор Юрий. Вот об инициативах, да, вот, чтобы мы держали эту мысль во внимании. Пишет Бивир, мы не ведущие, и Бог неведомый. Наоборот, Бог ведет, а мы следуем за Ним, если мы мудры. Цитата Иоанна 12:26. «Кто мне служит, мне да последует. Где я, там и слуга мой будет». То есть такой расклад. инициативу проявляет Бог. По мере того, как мы следуем за Ним, продолжает Бивир, Он наставляет нас. Мы ошибочно полагали, что если будем возлагать руки на больных, независимо от Божьих указаний, то Бог будет обязан исцелять их и подтвердить нашу инициативу, сопроводив ее своими знамениями. Если бы это было истиной, мы должны были бы опустошать больницы. Мы разочаровываемся, когда Бог не поддерживает нашу инициативу своим исцелением и чудесами. Но Бог будет исцелять и творить чудеса по своей инициативе, когда мы следуем за Ним. Очень понятное изложение, которое противоречит практически всему учению веры, которое я встречал в харизматических кругах. Недавно наткнулся на цитату Кеннета Копленда. Он сказал: «Духовный мир не реагирует на то, что вы имеете в виду. Духовный мир реагирует на то, что вы говорите». То есть вы можете иметь в виду что угодно, вы можете сомневаться, вы можете не доверять. Главное, что вы говорите, мне кажется, это такая уже обочина, которую тяжело представить.
1: Это одна из крайностей харизматического движения. Я для себя ее разбиваю или объясняю людям очень просто. Если я каждое утро буду выходить перед зеркалом, говорить, что я чернокожий, чернокожим не стану. Потому что, чтобы мое исповедание осуществилось, за ним должен стоять Бог. Если за моими словами не стоит Бог, хоть я заговорюсь, ничего не будет. Или же дьявол, он тоже работает по этой схеме, как духовная личность. Поэтому колдуны и маги тоже используют слова. Но не все, что мы говорим, осуществляется. И есть масса примеров, да, есть масса примеров, когда люди исповедуют и умирают, как они считают в вере. Но они не умирают в вере, потому что если они исповедуют, что они исцелятся, то они должны исцелиться, а не умереть. Умереть в вере – это тот человек, когда обетование Божье распространяется за пределы его жизни. То есть Иосиф умер в вере и заповедовал, чтобы его кости перенесли, потому что возвращение в землю будет там через определенное... Вот это умер в вере. А когда говорят, я верил, что я исцелюсь и я умер, это не вера, потому что в данном случае вера есть осуществление ожидаемого. И за моим исповеданием должен стоять Бог. Но то, что касается Духа Святого, здесь немножко другая ситуация. Почему? Апостол Петр сказал умилившимся людям: покайтесь, креститесь во имя Иисуса и получите дар Святого Духа. Так. Не один из даров, а Дух Святой как дар. Потому что это обетование принадлежит всем, кого не призовет Господь.
0: Так.
1: До этого Петр говорит, Иисус вошел со своей кровью, и поэтому есть сегодня обетованный Святой Дух, то есть обещанный. То есть Дух Святой обещан всем, кого Бог сегодня призывает.
0: 100%. Но вы же утверждаете в этой передаче, что все, кого не призовет Господь, имеют право на личность Святого Духа. И между тем, есть много людей, которые рождены от Святого Духа, в которых живет личность Святого Духа, но они на языках не говорят.
1: Да, да.
0: Согласны.
1: 100%, да. Поэтому... Вот это старая такая ересь, когда говорили, если ты не говоришь на иных языках, ты не имеешь Духа Христова и ты не рожден свыше. Это ересь. Ты не можешь говорить на иных языках, пока ты не будешь рожден свыше. Если ты начал говорить на иных языках до рождения свыше, у меня большой вопрос к этим языкам. Огромнейший. Я тут понял. Большая опасность получить не то, что надо. И иные языки, эта практика есть и в оккультизме. Даже есть там автоматическое письмо, люди пишут на языке, которого не знают, и это речь, обращение, это сверхъестественно. Поэтому сверхъестественность, да, без проблем.
0: В других религиях есть подобный феномен гласолалии во многих других языческих, откровенно языческих религиях. Потому здесь и тонкая грань. Здесь много-много параллельных вопросов возникает. Да, не просто говорение на языках, а здесь связано с личностью Духа Святого. Более того, пастор Юрий, вот смотрите, мои наблюдения. Человек может вести абсолютно аморальный образ жизни, он может по своим поступкам быть очень далеко от Бога. Но при этом он может говорить на языках, по крайней мере, это ему не препятствует. Но человек, который живет аморальной жизнью, откровенно греховной жизнью, не сможет исполниться Святым Духом. Он не сможет пережить радость, умиротворение.
1: Почему?
0: Потому что он в конфликте с Богом. Все, что он может пережить со стороны Бога, это обличение, это чувство дискомфорта, это призыв к покаянию. А потом он может пережить радость и мир, да. Но параллельно находясь в состоянии греха, он не сможет пережить наполнение Святым Духом, которое переживает праведный человек, ходящий во Христе. А при этом на языках говорить он может без проблем.
1: Мы опять пытаемся смешать духовность и дары. Был один проповедник, я не буду называть его фамилию, в прошлом веке, он был алкоголиком. Но на его служениях люди
0: сбывались. Аллен, да?
1: Ну, Аллен. Я не хотел говорить, да. Пусть будет, да. И люди исцелялись. Это был дар, который он получил. Дар никто не заберет. Дары и призвания не приложены. Но дары не определяют духовность. Саул был в ужасном состоянии, попал в сон пророков, исполнился Духа Святого, что даже говорили, и Саул в пророках.
0: Ну, смотрите, пастор Юрий, мы затронули опять очень интересную тонкую грань. Тот же Саул, от него отошел Дух Божий, то есть до какого-то момента Дух Божий был с ним, потом Дух Божий отошел от него. Тот же самый Уильям Бранхэм, от него Бог его предупреждал через пророчество, как он умер. Аллен, Александр Дауи, который тоже чудеса творил именем Божьим, но они были в проблеме, были в проблеме.
1: Надо разделить Новый Завет и Ветхий Завет. Давид, когда согрешил, говорит, «Духа твоего не отними от меня». В Новом Завете это неправильная молитва. Потому что в Новом Завете, после того, что сделал Христос, мы получаем Дух Святой как дар. Вот в чем проблема. И он не забирается. Я могу только отречься, отказаться. Мы оскорбляем Дух Святой, но он остается в нас. И Павел говорит, не оскорбляйте Духа Святого. Мы угашаем Дух Святой, но он остается в нас. И Павел говорит, не угашайте. Иаков говорит, до ревности любит Дух, живущий в вас, ревнует вас, а вы не идете за ним. Но сам Дух Святой дан нам как дар. В Ветхом Завете такого не было.
0: Я согласен. Я согласен с вами, я здесь слаб, я не буду комментировать, я разделяю вашу точку зрения по большому счету. Смотрите, при исполнении Святым Духом, это я сегодня утром дописал, во-первых, исполнение Святым Духом всегда происходит по инициативе самого Духа. Мой вывод такой. Второе. Исполнение Святым Духом всегда результативно. Всегда сопровождается сверхъестественным проявлением Бога через человека. Говорение на языках не всегда результативно, по крайней мере, так я это вижу. Вы, скорее всего, иначе. Третье. Исполнение Святым Духом всегда по воле Божьей, потому что оно было инициируемо Богом. И несколько быстрых цитат из Библии, и мне интересно будет послушать. Деяния 4:8. Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им и дальше по тексту. И отсюда такой результат. Не всегда Петр и видел такой эффект своих речей. Или Павел. Да? Угу. Павел, например, Елима Волх, противился, стараясь отвратить проконсула от веры, но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого, стремивший взор, сказал, ты такой, не увидишь света до времени, и человек ослеп. Вы хотите сказать, что Павел всегда на свое усмотрение мог распоряжаться такой порцией силы? Не верю. Я просто в это не верю. Это Павел находился на момент в подчинении Духа Святого, и это было проявление Бога через человека. Это мое мнение. Это было до Нового Завета, до сошествия Духа Святого, то, что я сейчас хочу прочитать, но оно тоже перекликается. Мария зашла в дом Захарии, приветствовала Елизавету. Елизавета исполнилась Духа Святого, воскликнула громким голосом, произнесла пророчество, то есть, в принципе, сказала то, чего знать не могла как человек, что это беременна, да. От кого беременна, Матерь Господа пришла. Да, Наверное, потом думала задним числом, что это было. Это было пророчество, то есть это было проявление Духа Святого на момент исполнения Духом Святым. Но без исполнения Духом Святым, таких текстов очень много. Очень точные были пошаговые инструкции Филиппу: «Выйди на дорогу, которая пуста», Дух Святой сказал, да? Угу. Вот эти, он же благовестник, он же в воле Божьей, Дух Святой живет в нем, он может на свое усмотрение всегда это делать, но это особенные моменты, которые всегда угу. сопровождались сверхъестественным, и потому я и говорю, Бивир прав, что если бы это было в нашем распоряжении, то действительно, угу. почему бы не, это было бы заметно.
1: Есть очень простой ответ, очень простой. Не имеете, потому что не просите. Кому инициатива принадлежит? Человеку. То есть он именно поэтому не имеет, потому что не просит. Иисус говорит очень четко: просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворите. То есть проявляйте инициативу. О крещении Духом. Хорошо, сейчас две минуты.
0: Да, да, да.
1: В доме Корнилия крещение Духом произошло по инициативе Бога. Никто не ожидал, что на них сойдет Дух Святой. И пришедшие из Иудеи были изумлены. Угу. Изумление – это крайняя степень удивления, угу. что Дух Святой сошел на язычников. Петра вызвали на ковер в Иерусалиме, и он оправдывался. Он говорит: Дух Святой сошел, как и на нас. Угу. Кто я такой, чтобы запретить им принимать водное uh-huh. крещение. Но uh-huh. Филипп в городе Самарийском преподает водное крещение, и никто не получает дар Святого Духа. Об этом узнают апостолы, приходят Иоанн, по-моему, и Петр, и возлагают uh-huh. руки, проявляют инициативу. И они получают крещение Святым Духом. И Елима Волх хочет эту способность крестить Духом Святым купить за деньги. Павел приходит в Эфес, 12 человек, непонятно в кого и во что верят, объясняет все, преподает водное крещение, возлагает руки, проявляет инициативу, и на них сходит Дух Святой. Поэтому есть по инициативе Бога, а есть по инициативе человека. Поэтому Павел говорит: исполняйтесь Духом. То есть фактически это повеление. То есть делай что-то для этого.
0: Ну... Моя личная оценка того, что связано с возложением рук Петра, Иоанна и Павла, это вспомогательный момент. Я лично очень сомневаюсь, что это было в их личном распоряжении, такая вот власть, как тот же Елима сказал, чтобы я на кого возложу руки, угу, чтобы да. они получали, да? Я лично не думаю, потому что даже текст Писания, где сказано о Духе Святом, что Он есть крестящий Духом Святым и огнем, то есть все равно это возвращается к Богу. И тот же Петр, которого вы сейчас процитировали, Бог дал им Духа Святого, как и нам в начале. Петр сказал о первых язычниках, да?

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Сколько людей, пастор Юрий, не на добро просят, но настойчиво. Получается, здесь такой
2: перехват.
1: Перехват инициативы получается, да? Оно не на добро, если честно посмотреть с перспективы Бога. Слушай, дорогой, тебе это не на добро, но мне так не кажется. Мне кажется, что...
2: Тогда получится другая крайность. Тогда, если я не исполняюсь Духом Святым, то виноват Бог, а не я, потому что Он меня не исполняет.
1: Нет.
2: Проблема получается большая. А как получается? Если это только по Его инициативе, и при чем здесь я? Вот не проявил Бог инициативу. А Бог хочет, чтобы я тоже проявлял инициативу. Это взаимоотношения. Иногда Бог по своей инициативе меня наполняет, Он хочет сейчас наполнить и иметь общение со мной. Иногда я нуждаюсь в Нем и хочу, ищу Его и нахожу.
1: Ну, в этом...
2: Поэтому инициатива...
1: Да.
2: И от меня, и от Бога, может быть.
1: 100% с вами согласен, но моя инициатива сводится к ожиданию Его велений, к ожиданию 100%. Его команды, но не к тому, что в моем распоряжении находится сила Божья, и я на свое усмотрение этой силой распоряжаюсь.
2: Стану молиться Духом. Апостол Павел говорит, ты станешь молиться Духом. То есть это говорит о том, что это находится в моей власти. И поэтому Богу нравится, когда я проявляю инициативу. Но моя любая инициатива, она имеет границы, которая называется воля Божья. То есть не все, что я попрошу, будет. Не все, что я захочу, будет. Это нормально. Я к этому абсолютно нормально отношусь. Но я прошу, я ищу. Все свои желания, написано, открывайте в молитве с благодарением перед Богом. И мир Божий, вот его ответ, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Результат законченной молитвы – это мир, который приходит ко мне.
1: Согласен.
2: Я до молитвы и я после молитвы – это два разных человека.
1: Я с вами полностью
2: очень
1: согласен.
2: Очень похожи, но разных, в разном состоянии.
1: Полностью согласен. И между тем, у Бога остается право на отказ. Даже 100%. Если я прошу, да, даже Иисус был услышан за свое благоговение, но от смерти избавлен не был. Такова была воля Божья, такое было определение и так далее.
2: Да.
1: Пастор Юрий, я хочу вас поблагодарить. По крайней мере, попробовали, да, как бы... поговорить
2: об этом. Я думаю, что есть над чем подумать, поразмышлять каждому человеку, кто это услышит.
1: Угу.
2: Каждый вправе принимать свое решение, идти своим путем. Мы рано или поздно придем в единство веры, в меру полного возраста Христова, да. Пока мы к этому не пришли.
1: Дай Бог.
2: И поэтому мы должны любовью покрывать все разногласия.
1: Совершенно верно. Еще раз большое вам спасибо. Друзья, как сказал пастор Юрий, размышляйте, листайте Библию, читайте, исследуйте. И благослови вас Господь развиваться духовно. Всех вам благ.
3: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
4: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
5: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. 851-2090.
6: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов.

0: Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
1: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: Добрый день. Работает служба информации «Отыграет медиагрупп». Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: В центре внимания всех, не только американских, но и мировых новостей, а также, прежде всего, социальных сетей, это вновь русские. Русские, которые покорили Empire State Building. Идиоты, придурки, дебилы, посидят, поумнеют. Конец цитаты. Таковы комментарии, которые преобладали в русскоязычном сегменте соцсетей. Или наоборот. Wow, so cool. Catwoman and Batman unmasked. What a beautiful message. What an unbelievable proposal. Hard to top this. Крутые ребята, молодцы. Весь мир заставили о себе говорить. И месседж отличный. Конец цитаты. Так пестрят американские соцсети. Напомню, что руферы из России забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке в прошедшую среду, и там они, по всей видимости, обручились. Это граждане России. Ангела Николау, ей 33 года, и Иван Беркус-Кузнецов, ему 32 года. Они развернули на вершине иглы небоскреба большой баннер с надписью, я цитирую в переводе на русский язык: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, в мире воцаряется мир». Конец цитаты. И после этого Беркус-Кузнецов опустился на одно колено и, судя по всему, сделал Николаеву предложение, подарив ей бриллиантовое кольцо. Но перед спуском также они и поцеловались. Тем временем, нет, не все так уж и радужно. Как рисуют средства массовой информации, социальные сети, журналисты, когда парочка обменивалась поцелуями. Дело в том, что забравшимся на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке руферам предъявили 8 серьезных обвинений. Им грозит тюремное заключение и крупный штраф. Также, по словам осведомленного источника, популярные в социальных сетях экстремалы, которые покорили Empire State Building и оказались в центре внимания всех средств массовой информации в среду днем, могли подвергнуться супермощному и весьма опасному воздействию радиоволн. Другим новостям, Трамп одержал крупную победу и потерпел 3 поражения в Верховном суде. Трамп заработал миллиарды долларов на биржевых операциях за время своего президентства. Тем временем OpenAI предложил передать администрации Трампа 5% своих акций. Трамп потребовал от наших заправок немедленно снизить цены на бензин и угрожает им серьезными проблемами за отказ. Соединенные Штаты окончательно утвердили правила регистрации иностранцев. Печальная новость, очень печальная новость. Актриса Деви Чейз, это девочка из американского «Звонка», умерла от СПИДа. В последние годы она жила на улице в крайней нищете. Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. В Киеве более 20 погибших. А также в Киеве 52 тысячи человек ночевали в метро из-за удара России. Тем временем Путин заявил, что Россия будет воевать, пока не получит Донбасс и Новороссию. Конец цитаты. Тем временем украинские беспилотники атаковали Нижний Новгород. Погиб один человек. Загорелся нефтеперерабатывающий завод в Кстове. Уже второй белорусский автобус атаковали в Брянской области. В Совбезе Беларуси призвали жителей отказаться от поездок в Россию. И почти весь парламент Литвы согласен разрешить размещать ядерное оружие в своей стране. Так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: О погоде за бортом. Мощный тепловой купол накрыл большую часть нашей страны, и особенно центральные и восточные районы в Филадельфии. В городе-герое, так можно именно сказать, страшная жара. 101-102 градуса по Фаренгейту показывают столбики термометров прямо сейчас, но по индексу эта жара равняется 116-117 градусам по Фаренгейту, то есть по ощущению это выглядит на 15 градусов выше. Еще жарче, судя по всему, будет в пятницу. На День независимости нашей прекрасной страны будет по-прежнему жарко, около 100 градусов по Фаренгейту, и только в воскресенье с приходом дождей с грозами во второй половине дня жара спадет и скатится к начале следующей недели до примерно 75-77 градусов по Фаренгейту. В порту метро Эри, в районе Большого Сиэтла, в целом на нашем Тихоокеанском северо-западном побережье, нормальная погода. Около 80 градусов по Фаренгейту в Портленде и попрохладнее в районе Большого Сиэтла, к тому же сегодня дождливо. Но впереди в Портленде на празднике будет 80-83 градуса по Фаренгейту, в районе Большого Сиэтла в районе 70-74.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: Работает служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в порту метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» в виде подкастов на Spotify через CarPlay и Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: В центре внимания американских новостей, а также за рубежом и особенно социальных сетей, которые буквально пестрят с заголовками о покорении Empire State Building, вновь русские. Руферы из России забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке, и там они, судя по всему, обручились. Вот как развивались события. Граждане России. Ангела Николау, ей 33 года, и Иван Беркус, на самом деле он Кузнецов, ему 32 года, поднялись на Empire State Building и развернули на вершине иглы небоскреба большой баннер с надписью «Я стерую». «Когда сила любви побеждает любовь к власти, в мире воцаряется мир». Конец цитаты, что является очень мощным антивоенным посланием. После этого Беркус Кузнецов опустился одно колено и, судя по всему, сделал Николау предложение, подарив ей колечко. Перед спуском они поцеловались. Они пробыли на вершине здания высотой в 1454 фута, это 443 метра, не менее 10 минут. Это пара, которая уже, кстати, совершала и раньше подобные трюки буквально по всему миру, Она стала героями даже документального фильма Netflix «Skywalkers. A Love Story», вышедшего в 2024 году. Также их можно видеть в рекламных роликах компании «Дизель». Департамент полиции Нью-Йорка отчитался, что двое человек были задержаны полицией. Правда, позже они были отпущены. Представитель администрации Empire State Building заявила, что этот несанкционированный инцидент не представлял опасности ни для жильцов, ни для посетителей, ни для туристов, ни для гостей, находившихся на смотровой площадке непосредственно под шпилем. Я цитирую. Следует подчеркнуть, что смотровая площадка Empire State Building, расположенная на вершине самого известного здания в мире в центре Нью-Йорка, действительно предлагает отличную возможность для самых запоминающихся предложений руки и сердца. Конец цитаты, добавил представитель в своем заявлении. По предварительным данным, как сообщили источники CBS, в правоохранительных органах двое проникли внутрь через люк на 103-м этаже здания, используемый для технического обслуживания. Хотя этот этаж закрыт для посетителей, этаж ниже открыт. Пока остается неясно, как вообще они попали со 102-го на 103-й этаж. Как только они поднялись на нижнюю площадку башни, мужчина опустился на одно колено и, судя по всему, сделал женщине предложение. Они обнялись, и женщина сняла маску перед тем, как они поцеловались. Находясь на вершине здания, пара опубликовала посты в социальных сетях. Их можно увидеть и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и вообще везде. Николау разместила видео, на котором запечатлен шикарный вид с небольшой площадкой, а также фотографии, на которой, судя по всему, Биркус Кузнецов делает ей предложение. Полиция Нью-Йорка обнародовала запись с нательного видеорегистратора, на которой видно, как полицейский поднимается по специальной лестнице, чтобы поговорить с этой парой. Вот что хорошо слышно в переводе на русский язык. «Здравствуйте, как у вас дела?» «Конец цитаты», — говорит он. «Не могли бы вы просто остаться на этом месте? Вам нельзя здесь находиться». Конец цитаты. Затем Николау поднимает руки и говорит: «Я в порядке». Конец цитаты. Полицейский спрашивает их, на каком языке они говорят. «На русском». Конец цитаты, отвечает Николау. Комментарии сейчас пестрят в социальных сетях. «Идиоты, придурки, дебилы, посидят, мол, поумнеют». Конец цитаты. Вот такие комментарии пестрят в русскоязычном сегменте соцсети. И наоборот, комментарии под англоязычной публикацией выглядят совершенно противоположными. «Вау! So cool! Catwoman and Batman unmasked! What a beautiful message! What an unbelievable proposal! Hard to top this!» Конец цитаты. То есть это крутые ребята, вы просто молодцы. Весь мир заставили о себе говорить. И месседж ваш отличный. Конец цитаты. Судя по всему, эта пара покорила американский сегмент. Ну а тем временем, забравшимся на шпиль Empire State Building, руферам предъявили очень серьезные обвинения. Целых 8 обвинений. Среди обвинений, предъявленных руферам, это кража со взломом, создание угрозы жизни и здоровью, злонамеренное причинение вреда имуществу, незаконное проникновение, нарушение местных законов, преступное вмешательство, нарушение общественного порядка и хранение инструментов для взлома. Сообщается, что это пара из России, из Москвы, и несколько лет тому назад они переехали в Соединенные Штаты Америки. По словам осведомленного источника, популярные сейчас, как никогда, в социальных сетях экстремалы, которые покорили вершину Empire State Building, в среду днем могли подвергнуться очень мощному воздействию радиоволн. Как утверждает источник, дерзкая выходка парочки привела к временному отключению антенн этого здания. Согласно информации на сайте небоскреба Empire State Building, эта антенна используется по сей день и способна одновременно транслировать сигнал 19 станций цифрового радиовещания. Неизвестно, были ли прерваны какие-либо трансляции из-за этой акции. Телеканал PIX Eleven News обратился за дополнительной информацией к администрациям Paris State Building, однако получить комментарий от представителя здания оперативно не удалось. Дело в том, что воздействие радиочастотного излучения очень высокой интенсивности может быть весьма опасным, поскольку энергия такого излучения вызывает быстрый нагрев биологических тканей человека. Остается неизвестным, пострадали ли экстремалы и сказалось ли это на их здоровье. Вот то самое время, которое было проведено на вершине здания. Так сообщает агентство Associated Press. Ну и, судя по всему, месседж, который они развернули на шпиле здания, был очень непростым. Это цитата Джимми Хендрикса. В оригинале она выглядит так. When the power of love beats the love of power of the world, no peace. То есть, когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир. Если так вот перевести дословно русский язык. Ну и, судя по всему, этот антивоенный месседж оценили практически все.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
1: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтли» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
6: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
5: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: К другим важнейшим новостям. 29 июля судьи Верховного суда нашей страны вынесли одно из ключевых решений в пользу Дональда Трампа. Однако за громким решением о расширении президентских полномочий скрылись также и другие постановления, которые показали, что даже действующий президент не всегда получает желаемое, а либеральные судьи временами находят поддержку части консервативного крыла. Вот три основных решения, которые были приняты Верховным судом. Расширение президентского контроля над независимыми регуляторами. Почти 100 лет назад Верховный суд единогласно постановил, что президент Франклин Делано Рузвельт не обладает неограниченным правом увольнять членов регулирующих органов, созданных Конгрессом для защиты от прямого политического давления исполнительной власти. 29 июня, рассмотрев иск, связанный с действиями Дональда Трампа, суд фактически отказался от этого прецедента. Подчиненные, которые осуществляют власть президента, должны быть подотчетны ему через право на увольнение. Только в этом случае они остаются подотчетны президенту, а президент – народу. Конец цитаты написал в своем решении председатель Верховного суда Джон Робертс. Судьи разделились по привычной линии. Все шесть консерваторов, трое из которых были назначены Трампом, поддержали президента. Трое либеральных судей, назначенных демократами, выступили против. Решение означает, что президент получает широкие полномочия по увольнению и замене руководителей множества регулирующих ведомств, с чьими решениями он не согласен. То есть он имеет на это полное право. Речь шла напрямую о Федеральной торговой комиссии, но последствия распространяются на целый ряд структур, включая органы, которые трактуют избирательное законодательство, регулируют сферу коммуникаций, рассматривают трудовые споры, а также устанавливают финансовые и экологические нормы. И таким образом суд фактически усиливает уже знакомую Соединенным Штатам тенденцию резких политических разворотов при смене администрации от Барака Обамы к Трампу, затем к Джо Байдену и снова к Трампу. Теперь этот факт может стать еще более выраженным. 90 лет прецедентов полностью и безоговорочно отменены, что в значительной степени усиливает президентскую власть в момент, когда она особенно необходима. Так вот написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Следующее. Либеральные судьи находят поддержку у консерваторов. Несмотря на расширение президентских полномочий в отношении регуляторов, Верховный суд провел границу в другом вопросе, связанном с попыткой Трампа отстранить члена Совета управляющих Федеральной резервной системы ФРС, то есть Центробанка. Решение было принято минимальным большинством – 5 против 4. К трем либеральным судьям в этот раз присоединились главный судья Джон Робертс и Брэд Кавана, оба относящиеся к консервативному крылу и назначенные республиканцами. Речь шла о Лизи Кук, члене Совета управляющих ФРС. Трамп утверждал, что она совершила ипотечное мошенничество. Однако за этим спором стоял более широкий конфликт вокруг политики Федеральной резервной системы и, в частности, ее отказа снижать процентные ставки в Штатах. В решении, написанном Робертсом, отмечалось, что Кук должна получить возможность оспорить попытку увольнения и ответить на обвинение, которое еще требует подтверждения. Судья предупредил о катастрофических последствиях, если президент получит возможность полностью подчинить себе Федеральную резервную систему. Если это решение стало ударом по Трампу, то еще одно судебное постановление того же дня тоже пошло ему не на пользу. Оно касалось вопроса, разрешает ли федеральное законодательство штата учитывать почтовые бюллетени, отправленные до дня выборов, но полученные после него. В этом деле к трем либеральным судьям присоединились Джон Робертс и Эми Кони Барретт, назначенная Трампом, которая и подготовила основное мнение суда. Барретт, ссылаясь на нашу американскую конституцию, указала, что штат обладает широкими полномочиями определять время, место и порядок проведения выборов в Конгресс. Она отвергла утверждение Трампа о высоких рисках мошенничества при голосовании по почте, заявив, что этот вопрос должен решаться через демократический процесс. Конец цитаты. Таким образом, несмотря на расширение президентских полномочий в одном блоке вопросов, сразу по двум ключевым направлениям – снижению ставок и избирательной реформе – Верховный суд не поддержал позиции Дональда Трампа. Судя по реакции Трампа в Truth Social, самым болезненным эпизодом стало решение, спрятанное в одном из 28 документов, опубликованных Верховным судом утром 29 июня. Среди десятков дел, которые суд отказался рассматривать, значилось и дело «Трамп, президент of US против Кэрол Джин». Суд без дополнительных объяснений отказался пересматривать гражданское решение о взыскании $5 миллионов с Трампа. Оно стало результатом вердикта присяжных 2023 года, признавших его виновным в клевете в адрес бывшей журналистки одного издания, которая утверждала, что Трамп в 90-х годах совершил против нее акт сексуального насилия, и это произошло в примерочной универмага. Я со всей своей силы продолжил борьбу против этого дела, превращенного в инструмент политического преследования и судебного давления, включая абсурдное обвинение в клевете. «Эта несправедливость не может остаться в силе». Конец цитаты написал Дональд Трамп в социальной сети.
3: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
4: Во вторник, 30 июня, были опубликованы финансовые декларации Трампа, которые показали стремительное разрастание его состояния. Новые данные показывают, что всего за один год доходы Трампа выросли на 250%, и в 2025 году составили не менее 2,2 миллиарда долларов. Ни один современный американский президент не сообщал о доходах такого масштаба. Барак Обама, например, находясь у власти, зарабатывал миллионы в основном за счет продажи своих книг. Отвечая на вопросы журналистов о размере своего состояния в доходах, Трамп 1 июля заявил, что его средства размещены на слепом счете. Конец цитаты. По-моему, это называется слепой счет. Средствами управляют без моего участия. Я принципиально не общаюсь с людьми, которые этим занимаются. Там крупные финансовые институты, и они инвестируют так, как считают нужным. Конец цитаты, сказал он перед посадкой в новый самолет Air Force One, подаренный ему Катаром. Это тот самый скандальный самолет, о котором только и говорили средства массовой информации примерно где-то год тому назад. В отличие от президентов, бывших у власти 70-х годов прошлого столетия, Трамп не передал свои активы в слепой траст. Это означает, что он видит, чем владеет, хотя и не может напрямую влиять на сделки. При этом он подчеркнул, что прибыль получает не только он. Рынок растет, зарабатывает все. Конец цитаты, заявил он. Но при этом три крупнейших фондовых индекса в 2025 году выросли на 13-20%, что заметно меньше, чем рост дохода президента на 250%. Число источников дохода Трампа принадлежат криптовалюта, недвижимость, судебные выплаты и другие направления. Самым прибыльным направлением стала криптовалюта. Она принесла ему значительно больше, чем его традиционный бизнес в сфере недвижимости. Ближе к крипто-проект Трампа World Liberty Financial, долями в котором владеют и члены его семьи, принес 799 миллионов долларов дохода в прошлом году. Годом ранее этот проект заработал 57 миллионов долларов, то есть рост составил 425%. При этом сам крипторынок за это время сократился. В октябре прошлого года его общая капитализация достигала примерно 4,3 триллиона долларов, а сейчас рынок оценивается примерно в 2,1 триллиона долларов. По данным Security.org, около 70 миллионов американцев инвестируют в криптовалюту. Кроме того, президент заработал более 14 миллионов на лицензирование своего имени для объектов недвижимости в Саудовской Аравии и в Катаре. Резиденция Мар-а-Лаго в Флориде, которая одновременно является закрытым клубом, принесла 77 миллионов за прошлый год, а в 2024 этот объект заработал 50 миллионов. Гольф-клуб в Дорале в пригороде Майами принес 122 миллиона долларов в прошлом году против 110 годом ранее. Кроме того, Трамп получил десятки миллионов долларов по итогам судебных соглашений. Компания ABC News выплатила ему 16 миллионов. 15 миллионов направлены на будущую президентскую библиотеку и 1 миллион на судебные расходы. Выплата последовала после иска о клевете. Компания Meta Platforms выплатила 25 миллионов долларов по делу, связанному с блокировкой его аккаунта в Фейсбуке после событий 6 января у Капитолия. С этой суммы 22 миллиона направлены на библиотеку и 3 миллиона на судебные расходы. Платформа X перечислила 10 миллионов долларов в пользу президентской библиотеки, а компания Paramount, владеющая CBS, выплатила 16 миллионов в основном на библиотеку и юрасходы после того, как Трамп обвинил телеканал в монтаже материалов с целью представить его в неблагоприятном свете. Телевизионная компания OpenAI, это разработчик ChatGPT, предложила передать 5% своих акций под контроль администрации президента Соединенных Штатов Америки. Об этом сегодня пишет Financial Times. По мнению главы OpenAI Сэма Альтмана, передача доли в компании – это лучший способ разделить с правительством выгоды от бурного развития ИИ. По замыслу Альтмана, акции нужно направить в специальный госфонд, который будет получать и распределять дивиденды. OpenAI предлагает поступить аналогичным образом и другим компаниям, занимающимся искусственным интеллектом. Речь идет как о публичных компаниях, чьи ценные бумаги торгуются на бирже, так и о тех, кто, как и сама OpenAI, пока не проводил первичное размещение акций, то есть IPO. Поддерживает ли кто-нибудь еще такую идею, неизвестно. Передача доли компании государства, отмечает издание, может помочь наладить хорошие отношения с администрацией Дональда Трампа, которая все больше и больше оказывает давление на компании, связанные с ИИ.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
6: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
1: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: Президент Дональд Трамп 29 июня потребовал от автозаправочных станций нашей страны немедленно снизить цены на топливо и призвал ориентироваться примерно на уровень в $2.50 за галлон. Он предупредил, что в противном случае продавцов бензина ждут очень серьезные проблемы. В весьма эмоциональной публикации в Truth Social президент заявил, что цена на бензин больше не соответствует стоимости нефти, которая подешевела, и обвинил розничных продавцов в завышении цен для автомобилистов, хотя стоимость нефти опустилась примерно до $68 за баррель. Вот что он написал в своей соцсети. Я цитирую. «Розничные продавцы бензина должны снизить цены немедленно. Они слишком высокие, учитывая, что нефть сейчас стоит $68 за баррель и продолжает дешеветь. Продавцы должны быстро отреагировать на это заявление и сделать то, что правильно – снизить цены для нашего великого американского народа». Конец цитаты. Затем Трамп предупредил, что компании не должны извлекать выгоду из снижения цен на нефть в ущерб потребителям. Никакого завышения цен не будет, это совершенно незаконно. Если продавцы этого не сделают, их ждут очень серьезные проблемы. Конец цитаты, предупредил президент. Он также призвал розничные сети ориентироваться на уровень около $2.50 за галлон, после чего переключился уже на налоги на топливо в Калифорнии. И Калифорния должна прекратить взимать такие высокие налоги на бензин. Скоро налог окажется выше, чем стоимость самого топлива. И Соединенные Штаты этого не потерпят, как и жители Калифорнии, которые страдают от этих нелепых налогов и от действий собственного правительства. Конец. Цитата, заметил Дональд Трамп. На прошлой неделе он сообщил, что поручил Департаменту юстиции проверить, не удерживает ли крупные нефтяные компании цены на бензин искусственно завышенными, несмотря на удешевление нефти. Тогда президент обвинил отрасль в том, что она обирает автомобилистов, не снижает цены достаточно быстро после улучшения ситуации на нефтяных рынках. Ранее в этом году цены на нефть резко выросли после ударов Соединенных Штатов и Израиля по Ирану, за которыми последовали ответные атаки Тегерана по Израилю и странам Персидского залива, где размещены, кстати, американские военные базы. И рост напряженности дестабилизировал мировые энергетические рынки, привел к скачку цен на нефть, вызвав опасение, что американцы вновь столкнутся с резким увеличением стоимости топлива. С тех пор дипломатический контакт между Вашингтоном и Тегераном, а также продление режима прекращения огня, снизили риск более широкого конфликта, что позволило ценам на нефть откатиться, немного облегчила ситуация для автомобилистов. Трамп заявил, что это снижение должно почти сразу отражаться на ценах на автозаправках по всей стране. Цены на бензин в рознице могут меняться с задержкой, поскольку станции продолжают продавать топливо, закупленное по более высоким ценам. На итоговую стоимость также влияют расходы на переработку нефти, транспортировку, а также налоги и имеющиеся запасы. Тем не менее, постоянные заявления Трампа усиливают давление на переработчиков, дистрибьюторов и розничных продавцов. Его администрация стремится показать, что снижение цен на нефть приводит к реальной экономии для потребителей. По состоянию вот на конец июня средняя цена бензина в стране составила $3.86 за галлон после того, как в последний месяц цена достигла примерно 4.5. Нефть сейчас держится на уровне около $70 за баррель, хотя с февраля, когда начался конфликт с Ираном, она неоднократно превышала отметку в $100. Новая попытка Трампа добиться снижения цен на топливо происходит в тот момент, когда потребители продолжают выражать недовольство стоимостью бензина, а республиканцы готовятся к промежуточным выборам в Конгресс, где они явно могут утратить большинство. И несмотря на то, что цены на нефть уже отошли от недавних максимумов, Трамп ясно дал понять, что считает реакцию розничных продавцов слишком медленной и недостаточной.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: Департамент внутренней безопасности DHS утвердила новые правила регистрации иностранцев у нас в стране. Эта процедура распространяется прежде всего на тех, кто въехал в страну без прохождения иммиграционного контроля, на граждан Канады, въезжающих без визы через сухопутную границу и не получивших форму I-94, а также на несовершеннолетних иностранцев, которым исполняется 14 лет, если они остаются в Штатах не менее 30 дней. Окончательное правило не меняет сам порядок регистрации и не расширяет круг лиц, на которых он распространяется. При этом документ уточняет отдельные положения временных норм и вносит точечные изменения, в том числе освобождает от регистрации тех, кто въезжает по программам для проверенных путешественников. Департамент внутренней безопасности публиковал окончательные правила, закрепив требования об онлайн-регистрации, которые действуют с апреля прошлого года. В соответствии с ним отдельная категория иностранцев, находящиеся в Штатах, обязаны пройти онлайн-регистрацию, сдать биометрические данные и пройти проверку, если ранее они не считались должным образом это сделать и зарегистрироваться в федеральной системе. Хотя требования действуют с прошлого года, изначально его ввели как временную меру. Теперь правило окончательно утверждено, а ее формулировки уточнены с учетом поступивших замечаний. За исключением детей, которым исполняется 14 лет, от онлайн-регистрации по-прежнему освобождены те, кто въехал по визе или получил форму I-94, разрешение на работу, грин-карту или иной документ, подтверждающий регистрацию, а также те, кто подал заявление на изменение статуса или другие подходящие иммиграционные заявления. Те, кто уже прошел онлайн-регистрацию для текущего пребывания, повторно регистрироваться не обязан. Однако несовершеннолетние иностранцы, которым исполняется 14 лет, должны пройти регистрацию или перерегистрацию, если они остаются в Штатах более 30 дней, даже если ранее уже были зарегистрированы. Законодательство нашей страны давно требует, чтобы иностранцы, находящиеся в стране, были зарегистрированы в федеральной системе. Во многих случаях это происходит автоматически. То есть, например, когда человек оформляет визу за пределами Штатов, либо получает форму I-94, разрешение на работу, грин-карту или иной иммиграционный документ, который подтверждает регистрацию. Те, кто въезжает без визы и не получает форму I-94 при въезде, как правило, обязаны зарегистрироваться, если они остаются в стране более 30 дней. Дети, въехавшие до достижения 14-летнего возраста, должны пройти повторную регистрацию в течение 30 дней после достижения этого возраста.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: Печальная новость. Суд и медэксперт округа Лос-Анджелес установили смерть актрисы Дэвид Чейз. О том, что причина смерти известной американской актрисы стал СПИД. Они также сообщили, что у актрисы была зависимость сразу от нескольких наркотиков. Бывший менеджер Чейз рассказала, что она фактически завершила карьеру в 2015 году. После этого у нее не раз возникали проблемы с законом, а в последние годы, по словам ее отца Дэви Чейз, и вовсе стала бездомной. Причиной смерти американской актрисы стал именно СПИД. Эта информация уже официально опубликована на сайте Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес. Чейз умерла 16 июня 2026 года в возрасте 35 лет. Актриса, известная по роли девочки Самары в нашем американском фильме ужасов «Звонок». Помимо этого, она играла в сериалах «Сабрина», «Маленькая ведьма», «Скорая помощь» и другие, а также озвучивала Лила в мультике «Лило и Стич». В карточке судмедэксперта на имя Дэви Швайлер также упоминается, что у нее была зависимость от нескольких наркотических веществ одновременно. Смерть актрисы признана естественной. Более подробный отчет по этому делу пока недоступен, сообщает New York Times. Первым о смерти актрисы сообщил ее бойфренд Рой Эрнандес. Он рассказал, что Дэви Чейз умерла от сепсиса, ставшего следствием бактериального менингита и других инфекций. Такую же версию впоследствии озвучили отец актрисы. Актриса Дэвид Швайлер, ее бывший менеджер Джон Райан. За неделю до смерти Чейз ее бойфренд открыл сбор средств на лечение. Ее состояние стало критическим. Врачи сообщили мне, что у нее, возможно, осталось совсем много времени. Так вот сказал Рой Эрнандес. Дэвид Швайлер в интервью New York Times рассказал, что его дочь боролась с наркотической зависимостью с 13 лет, то есть примерно с того момента, как к ней пришла известность после ролей в «Звонке» и «Донни Дарка». По словам Швайлера, он не разговаривал с дочерью после того, как ей исполнилось 19 лет. По словам Дэви Швайлера, в последние годы его дочь была бездомной. Дэви Чейз жила вместе с Эрнандесом неподалеку от больницы, в которой она и умерла. Они оба существовали в полной нищете. Конец цитаты, говорит отец актрисы. На одной из страничек, созданных на платформе для фанрейзинга GoFundMe в поддержку Дэви Чейз, ее бойфренд подтверждал, что врачи говорят, что она может не выжить, и когда его выпишут из больницы, нам некуда просто будет идти. Я надеюсь собрать достаточно денег, чтобы найти место, где мы сможем быть вместе и обеспечить ей комфорт в ее последние дни жизни.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
1: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
6: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице, является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвано повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
5: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: Работа службы информации Доград Медиагруппа. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 АМ порта метро Эри. Про небольшого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify, через CarPlay, Android, Opto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий международными новостями. Оставайтесь с нами.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: Киев подвергся мощному удару с применением ракет и дронов, сообщили местные власти и подтвердила Минобороны России. В результате удара в украинской столице погибли более 20 человек и около 100 пострадали. Сообщается также об ударах по различным объектам в ряде других областей Украины. И 3 июля объявлено в Киеве траурным днем на официальном уровне. В ночь на четверг российские военные атаковали территорию Украины 74 ракетами и 496 беспилотниками, сообщили воздушные силы ВСУ. По предварительным данным, противовоздушная оборона была сбита либо подавлена 524. Цели 48 ракет и 476 беспилотников разных типов. Особенность массированной атаки – это одновременное применение средств воздушного нападения различных типов с разных направлений, применение большого количества баллистических ракет и ракетных реактивных беспилотников. Конец цитаты, сказано в сообщении. Было задействовано большое количество реактивных шахедов, которые, кстати, двигаются со скоростью более 300 км/ч. Их гораздо сложнее сбивать мобильным огнем и мобильным огневым группам, а также перехватчикам дронов, отмечает сегодня пресса. Наши коллеги-журналисты в Киеве сообщили о многочисленных взрывах, прилетах и звуках работы ПВО в разных частях Киева. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своих соцсетях, что значительное количество средств нападения удалось сбить нашим защитникам неба, но не все. Конец цитаты. Комментируя о последствиях ночной атаки, он подчеркнул, что для Украины критически важны поставки средств ПВО. По последним данным, в результате ночных обстрелов Киева погибли 23 человека, пострадали около 100. Это число может, увы, вырасти, поскольку продолжается разбор завалов. Как сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям ГСЧС, спасатели работают на 15 локациях. Глава городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки есть разрушение более чем на 30 локаций во всех районах Киева. В случае с премьер-министра Украины Юлия Свириденко заявила, что прямые попадания пришлись на 20 жилых домов Киева, а всего в результате обстрелов в столице повреждены около сотни домов. И пятницу 3 июля в Киеве объявили днем траура, сообщил мэр Виталий Кличко. В Дарницком районе обрушилась часть девятиэтажки. В результате падения обломков в одной из квартир были заблокированы люди. Их удалось спасти, как пишет ГСЧС в своем телеграм-канале. На этой локации спасены 17 человек, 7 из них деблокированы из смертельной ловушки. Конец цитаты. По данным ГСЧС, разрушения есть также и в Киевской области. Сообщается о как минимум 3 пострадавших. В Бучанском районе возник пожар на одном из промышленных предприятий, повреждены частный дом и автомобиль. В Броварском районе повреждены 6 частных домов, общежитие и легковая машина. В Обуховском и Фастовском районах зафиксировано повреждение частных домов, а в Вышегородском районе пострадало транспортное средство. Кроме того, 76-летний мужчина погиб в результате удара КАП в поселке Шевченково в Купянском районе, и еще 5 человек пострадали, сообщил глава Харьковской областной администрации Алексей Негубов. В российском Минобороны утверждают, что в результате атаки поражены предприятия украинского ВПК, объекты ТЭК в Киеве и в области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. И пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, как сообщает Интерфакс, заявил, что утром в четверг начальник генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину о результатах атаки по Киеву и другим населенным пунктам в контексте ударов исключительно по военным или околовоенным объектам. Конец цитаты. Украина эти заявления пока не комментировала. Накануне президент Украины Владимир Зеленский предупредил жителей страны, что в ночь на четверг российские войска могут нанести новый массированный удар. И 52,5 тысячи жителей Киева, в том числе и 4,5 тысячи детей, укрывались на станции городского метрополитена на время массированной атаки России в ночь на 2 июля, сообщили власти столицы Украины. Как отмечает киевский метрополитен, этот самый высокий показатель за последние годы войны. Точный период там не указан. Ну а тем временем, 28 июня Кремль выпустил 25-минутное интервью Владимира Путина пропагандисту Павлу Зарубину. Путин сообщил, что Украина выступила с новым мирным предложением. Обе страны прекращают удары вглубь территории, но Кремль его уже отверг. «Наши войска будут делать все для достижения целей СВО», — сказал он. Ну и также он заявил, что Россия будет воевать, пока не получит Донбасс и Новороссию. Конец цитаты. Многие эксперты задаются вопросом, а вообще он понимает реальное положение дел на фронте и в тылу. Тем временем в Нижнем Новгороде в России в результате атаки украинских беспилотников погиб один человек, сообщает глава региона Глеб Никитин. 4 человека пострадали, один из них госпитализировал. Генштаб ВСУ подтвердил удары дронами по НПЗ «Лукойл» и «Кстово». По предварительным данным поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6 в Генштабе. Украинские телеграм-каналы пишут, что атакован нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» в «Кстово» под Нижним Новгородом и даже публикуют кадры пожара. На сайте «Лукойла» сообщают, что НПЗ в Кстове – это одно из крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового пропиля в Российской Федерации, которое пропускает свыше 50 наименований товарных нефтепродуктов. Еще одна новость. На этот раз она пришла из Беларуси. Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович призвал жителей страны воздержаться от поездок в Россию, особенно в приграничные районы. Вольфович выступил с таким призывом после сообщения российских властей о том, что украинский беспилотник атаковал туристический автобус из Беларуси на территории Брянской области. Как заявили в Следственном комитете России, в непосредственной близости от автобуса сработало взрывное устройство. 2 водителя и 1 пассажир пострадали. Мы же предупреждали, президент неоднократно выступал и говорил: уважаемые белорусы, воздержитесь от поездок сегодня в Россию, особенно в приграничные области. Там каждый день падают беспилотники, происходят такие нехорошие случаи. Мы не закрывали границы, это решение каждого, ехать или не ехать. Конец цитаты, заявил Вольфович. И по его словам, речь идет о абсолютно частных поездок различных граждан Беларуси, которые решили поехать в Анапу на Черное море и подвергать себе опасности. Гарантировать безопасность в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция. Конец Это так добавил госсекретарь и сказал, что надо думать своей головой и принимать правильные решения. Конец цитаты. В Сочи власти РФ утверждают, что Украина специально атаковала белорусский автобус. В частности, об этом заявил посол России в Беларуси Борис Грызлов. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала жителей Беларуси не ездить в Россию. Ну и последняя новость. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что почти все лидеры парламентских фракций согласились с необходимостью отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия. Статья Конституции, в которой это прописано, устарела и должна быть удалена. Науседа встретился 2 июля с руководством правительства и Сейма, то есть парламента страны, также с лидерами фракций, чтобы обсудить эту норму. Она предусматривает, что на территории Литвы не могут размещаться оружие массового поражения и военные базы иностранных государств. И глава государства сообщил по встрече, что Конституция принималась в совершенно иных геополитических условиях. Теперь они ухудшаются, поэтому статья о запрете на размещение ядерного оружия стала уже неактуальной. Итак, у нас новости, которые поступили к нам к этому чату. Редакция «Доград Медиагрупп». В выпуске «Последних известий» была использована информация агентства «Редресс», «Associated Press», агентства «Франс Пресс», «CNN», «NBC», «Филадельфия», «CBS», «ABC», «Нью-Йорк», «Фокс Орган», «CBC», «Кенеда».

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Я приглашаю вас подняться на ноги и искренне помолиться, поблагодарить Бога за Его Слово, которое мы сейчас будем читать вместе, слушать. И вы можете обратиться и сказать: «Дух Святой, говори в мое сердце. Помоги мне слышать не просто ушами, но сердцем и откликаться». Господь, мы вместе молимся. Мы стоим, Господь, склоняемся, осознавая, что Ты Бог, а мы Твое творение. Господь, благослови сегодня каждого, кто готов, кто, Господь, смиренно приходит к Тебе, открывая сердце, чтобы слышать, чтобы не просто слушать, но слышать. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, говори, Господь, взращивай, учи нас, Господь, поднимай, утешай и вдохновляй. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Приветствую всех, дорогие друзья. Тема моей проповеди сегодня называется «Плод Божьего присутствия». Мы продолжаем серию проповедей, которая о Божьем присутствии. Это уже сегодня третья, заключительная часть. Вы можете прослушать предыдущие серии на нашем YouTube-канале. Я сделаю краткий обзор. Мы с вами говорили о проявлении Божьего присутствия и говорили о гранях Божьего присутствия, то есть как Бог проявляется в разных измерениях. Три пункта у вас на экране. Первое – Бог, Он вездесущ. Второе – Бог обитает в верующих. Третье – Он иногда являет свое присутствие, видимо, сверхъестественно.

0: Ощутимо, и во всех этих формах Бог проявляется. Иногда мы ощущаем, иногда нет, но Бог всегда, и Он везде. Как еще проявляется Его присутствие? Мы с вами рассуждали о том, что есть наша интерпретация, есть наши какие-то ожидания. Например, у каждого есть свои ожидания, как оно должно, это Божье присутствие или Дух Святой, как мы называем, как оно должно действовать, как оно должно проявляться. И часто это основано на нашем опыте, на нашем иногда субъективном понимании. Кто-то связывает Божье присутствие или действие Духа Святого с эмоциями, кто-то это связывает с громкой общей молитвой, кто-то связывает это с сверхъестественными действиями Бога, кто-то с откровением, кто-то с внутренним переживанием мира, радости, наполнения. И все варианты, они возможны. Иногда это Божье присутствие или наше ожидание, оно привязано к нашей церковной традиции, к стилю служения. Испытывая Божье присутствие, у нас часто есть предпочтение, в какой форме нам нравится это проявление. Например, некоторые христиане предпочитают более такое видимое, громкое, мощное, сверхъестественное действие Божье. Другая группа христиан предпочитает такое тихое, благоговейное, такое внутреннее переживание Бога. И это... Нет, мы еще не там. Это нормально иметь предпочтение в церквях, иметь предпочтение какой-то форме. Потому что вот почему в церквях существуют разные формы, стили служения. Вот почему люди выбирают церковь по их сердцу. При этом, несмотря на то, что у нас есть предпочтение, Бог, важно понимать, не всегда действует и входит в наши рамки, в наши ожидания и в наши понимания. Бог не всегда будет вписываться в наши предпочтения, хотя это нормально их иметь. И вот таблица, которую вы сейчас увидите на экране, она делает итог наших рассуждений, как Божье присутствие проявляется по-разному. И вот здесь вот важно видеть, это вот основано на текстах Писания, когда мы берем полное Писание, все стороны Писания, и мы видим, что иногда Бог действует очень явно, очень мощно, сверхъестественно, видимо. А иногда тот же Бог, который проявляется в огне, написано «в огне Господь», а в другом тексте написано «и не в огне Господь». Иногда написано «Бог как движущийся ветер», а в другом тексте Писания написано «не в ветре Господь». И это этот же Бог, который проявляет себя по-разному. Но если мы привязаны только к одной форме, к одному стилю, мы иногда можем однобоко смотреть на эти вещи, иногда пропустить Божье действие или Его присутствие. Иногда Он действует сверхъестественно, а иногда мы с вами читали тексты Писания, где Божье присутствие явлено, но кажется, хочу подчеркивать, кажется, что ничего такого явного, видимого, сверхъестественного не происходит, но и там Бог есть. Написано, проходя долиною смертной тени, ты со мной. И там, в долине, твоей долине, и там Он с тобой. Иногда Бог действует для всех одинаково, это ощутимо, это видимо, но иногда Бог действует индивидуально. И в прошлой, второй серии мы с вами смотрели примеры в Писании, где иногда кажется... Одна группа людей, все одинаково слышат, одинаково кажется все, но по-разному воспринимают. Иногда Бог индивидуально в некоторые сердца вкладывает. И вот здесь, друзья, важно понимать, что в любом собрании так же происходит. И сегодня мы видим опыт вот этого обзора этих текстов Писания. И вот цитата или вывод на экране. «Нельзя определять Божью близость только потому, что я чувствую. Потому что во время кризиса чувства, эмоции не помогут. Только вера в Бога поможет человеку устоять». Я понимаю, что иногда это растягивает наше мышление, но одновременно и утешает. Потому что даже если мы не чувствуем, или кажется, Бог, где ты, почему ты не отвечаешь, и там тоже Бог. Когда мы ожидаем от Бога какого-то чуда и просим помощи, там, где люди бессильны, во-первых, слава Богу за то, что Бог может и сегодня делать и дает нам больше, чем мы заслужили. Но важно помнить принцип, который следующий у вас на экране. Бог делает чудеса и сегодня, и мы в это верим. И вера важна для получения исцеления, например. Но Божья суверенная воля выше нашей веры. И вот это, друзья, истина. Она делает христиан непоколебимыми. Непоколебимыми, когда мы понимаем, что Божья суверенная воля, она выше. Тогда это хранит нас от разочарования, от каких-то вот, возможно, непониманий. Нам не всегда понятно все, что делает Бог на земле. Но я напоминаю много раз, и хочется это всегда христианам нам и себе усвоить, что главный смысл христианства – это вечная жизнь. Христос пришел на землю, главное – это спасение души. Все, что на земле, эти временные страдания, проблемы, это все временно. Смысл христианской жизни. Почему христиане умирали за веру? Потому что не верили в вечность. Не потому что. Если бы все было ради земных вещей, какой смысл? Но когда человек движим вечностью, движим, повторяю, вечностью, то его земная жизнь проходит по-другому. Хоть он может быть в тех же обстоятельствах, но он реагирует на эти обстоятельства и вызовы по-другому. Вот почему важно это понимать. Во второй части мы с вами говорили, что значит ищите лица Его, что значит искать Его присутствие. И тоже два пункта у вас на экране. Первое – это значит строить личные отношения с Ним. Что значит на практике строить личные отношения с Богом? Это уединенное время с Богом. Это когда человек лично закрывается и читает Слово Божье, Библию, молится, проводит время с Богом. Псалом 104 написано, Писание призывает «Ищите лица Его всегда». То есть человек должен всегда мысленно подразумевать, иметь в виду Бога везде, чтобы он ни говорил, как бы он ни решал, ни отвечал, даже если его никто не видит, всегда ищите его лица. Почему лица? Когда мы говорим о присутствии, то можно знать и видеть чье-то присутствие в толпе, в комнате, оно может быть видимо, но есть другая грань общения – это лицом к лицу. Это другой уровень близости, другой уровень отношения, глубокий личный разговор. Вот к чему призывает Бог людей. Вы знали, что в Писании написано, одна из причин, почему Бог создал людей. Есть варианты ответов? Почему Бог создал людей? Вы найдете в Писании, в Деянии написано, ибо Бог создал людей, дабы они искали Бога. Воу! Вот это для кого-то новость. Бог создал человечество, чтобы люди искали Бога, искали общения. Зачем искали? Зачем? Искали близости, искали отношений. Вот почему написано «ищите лица». Личного отношения, личной связи, личного понимание, познание Бога. И Давид пишет, «От ранней зари ищу тебя, тебя жаждет душа моя». Следующий слайд. Вот почему, друзья, он пишет о регулярности общения, начиная день с молитвы. И еще очень важно, близость с Богом невозможна без жажды. «Тебя жаждет душа моя». Если человек так промежду прочим Бога имеет, промежду прочим Бог решает мои там проблемы, как Дед Мороз, близость с Богом невозможна без жажды, жаждет душа моя. И Иисус, Он является примером этих личных отношений с Небесным Отцом, и Он дает нам пример, это слова Христа, «Ты же, когда зайдешь в комнату, когда молишься, войди в комнату твою, затвори, следующий слайд, затвори дверь твою, помолись отцу твоему». Матфея 6:6. Вот почему, друзья, здесь важно увидеть, что комната твоя, время твое и выбор твой. А Иисус ожидает вот этого личного общения. И когда мы говорим об отношениях с Богом, о проявлении Его присутствия, важно помнить еще один принцип. Этот принцип вот в пункте «Б» – нельзя ограничивать Его присутствие одним днем или местом. Что имеется в виду? Когда мы говорим, что в церкви, например, рассуждаем по мнению кого-то, в церкви сегодня, в собрании Дух Святой не действовал, или мало действовал, или молитвы не было, или мало благодати, мало Его присутствия. Это может, скажем, нам так казаться, потому что мы сравниваем с чем-то, потому что мы переживали глубже, больше. С одной стороны, это хорошо, когда человек жаждет большего, когда человек ищет, когда человек хочет идти глубже, когда он пережил Бога на определенном уровне, и он уже не удовлетворен чем-то меньшим. Это хороший поиск. При этом важно помнить, что когда мы так рассуждаем, что, во-первых, наше понимание Дух Святой действовал, интерпретируется только видным явлением и ограничено тем, что нам известно. То есть то, что я почувствовал, то, что я увидел, то, что я понял. Во-вторых, мы иногда неосознанно ограничиваем Духа Святого, подразумевая или ожидая, что Он должен особо проявляться или ощущаться только на общих собраниях, особенно в воскресенье. А теперь давайте задумаемся вместе. Но мы почему-то не так ожидаем этого Божьего присутствия или Его проявления в личных отношениях, когда мы с Ним общаемся индивидуально. И когда что-то в жизни человека идет не так, как ожидалось, то людям свойственно искать виноватого. Если нет помазания или присутствия Божьего, то кто-то же должен быть виноват. Пастор, певцы, музыканты, проповедник. Ну кто-то же должен. Но интересно, следите за мыслью. Но в личных отношениях с Богом, внимание, в тайной комнате с понедельника по пятницу, если христианин не переживает чего-то такого особого, не имеет вот этих особых ощущений, той благодати, о которой он говорит, нету этих видимых признаков действия Духа Святого, таких видимых. Человек помолился, утром почитал Библию и пошел на работу. И вот если так это происходит в большинстве случаев в вашей жизни, тогда есть два варианта. Либо обвинить Бога, что как бы мало благодати, мало каких-то переживаний, мало каких-то действий, либо обвинить себя. Здесь же я сам с Богом, сам на сам, уже как бы некого винить, что как будто бы чего-то не происходит, что нам тяжело обвинить, что я, может быть, не духовный, может быть, в моей жизни есть идолы, может быть, суета, просто этим живу, может быть, еще чего-то. Но, кажется, Бога обвинять неудобно, а себя как-то неестественно. И вот так вот мы идем по жизни, думаем, да нормально, нормально. Но когда мы попадаем в общество, и там что-то не так, как мы ожидали, вот там, друзья, проявляется вот это наше иногда негодование, и мы не знаем, кого же обвинить, почему-то чего-то кого-то не хватает. Но, друзья, у меня есть хорошая новость. В церкви некоторые бывают только один раз в неделю, некоторые через неделю, кто-то чаще. А дома ты можешь искать Его лица и переживать Его присутствие регулярно. Регулярно. И там мы, возможно, не всегда переживаем то, чего ожидаем или то, чего хотелось бы. Но мы знаем, что Бог всегда со мной. Но иногда Он проявляется. Поэтому, дорогие христиане, какой церкви вы бы не принадлежали, все, что тебе недостает духовно, ищи в тайной комнате. Важно помнить, что церкви несовершенные, люди несовершенные, кто руководит церковью несовершенной, и ты несовершенный, но с Богом ты можешь все, что тебе не хватает, искать лично, идти глубже, копать эти колодцы, искать этих личных отношений, потому что они всегда выше общих, потому что в общем собрании люди встают иногда за компанию. Если надо петь, то мне надо стоять. Если все молятся, то мне надо встать. Но это не значит, что это желание сердца. Это не значит, что человек этим живет. Вот почему Иисус не говорит: если молишься, то зайди в свою комнату. А Иисус говорит: когда молишься, то есть ожидается, естественно, тогда зайди в твою комнату, это на кухню, в гараж, в машину, в парк, вот там проводи время с Господом. Сегодня мы поговорим с вами о плоде. Третья часть – плод Божьего присутствия. И три пункта у вас на экране. Очень важно это увидеть с перспективы Писания. Что когда Божье присутствие или Дух Святой действует, то это приносит плод. Какой? Три ярких пункта. Первое – осознание своего состояния. Второе – внутреннее преображение. И третье – это желание исполнять Его волю. И мы увидим подтверждение этому в Писании. Работа Духа Святого или действие Его присутствия всегда производит результат или по-другому пользу. Это особое действие, когда Божье Слово с помощью Духа Святого имеет воздействие на разум человека, на сердце человека. Это может произойти во время слушания проповеди, чтения Библии, молитвы, прославления, общего собрания, каком-то чуде, в каком-то вот особой встрече с Богом. И возможно иметь и хорошее переживание на собрании, когда собираются вместе, люди поют, прославляют, иногда нас переполняют эти позитивные эмоции, это приятно. Но важно, чтобы они приносили плод. Если это просто вот какие-то переживания, но они не несут результата, то я хочу, чтобы мы увидели в Писании, что все, что делает Бог, если за этим стоит Бог, Бог не делает ничего просто так. У Него есть цель, и Он производит плод. Почему плод? Плод, потому что это иногда не сразу. Иногда не резко, иногда не завтра человек меняется. Это процесс. Есть моменты, когда человек мгновенно получает какую-то свободу. А есть в большинстве случаев это процесс. Поэтому, друзья, посмотрим примеры в Писании, какой результат приносит его присутствие. Итак, идем по пунктам. Первое – это осознание своего состояния. Итак, читаем с вами Исаия 6 глава. Контекст: Исаия находится в Божьем присутствии и описывает свои переживания. И вот он говорит: «Горе мне!» – восклицательный знак. Такое эмоциональное восклицание. «Погиб я!» То есть он чувствует себя очень жалким. «Ибо я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели Господа Саваофа». То есть он попал в это присутствие Божие, в это особое переживание. И его первая реакция: «Я нечист, у меня проблема с языком». Хотя возможно, что ему об этом другие говорили. Возможно, ему жена об этом говорила. Но когда ту же самую мысль повторяет Дух Святой, приходит прозрение.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио Америка и Доброе радио Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
3: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
0: Одинаковая информация. 100 раз слышал, но приходит прозрение, осознание своего состояния в Божьем присутствии. Это не просто лекция, это не просто информация, это вот влияние Духа Святого на внутренность человека. Проблема существовала и раньше, но плод Его присутствие приходит вот к этому глубокому осознанию в сердце. Что значит нечистые уста практически? Это сквернословие, это маты, это пустые или пошлые слова, это сплетни, грубость, обзывание, унижение. Это вот интерпретация, что подобно могло, может быть сегодня в каждом из нас. И, конечно, важно спросить у себя, как у меня с моими устами. Кто-то, например, любит, кто-то печет блины, кто-то там срывает фиги, кто-то еще какие-то слова употребляет. Я помню, как один человек мне сказал: пастор, это же не грех, это же не мат. И я думаю, ну, в принципе, да, как бы, может быть и так. Но когда идет процесс духовной зрелости, обязательно происходит очищение на уровне уст тоже. Оно просто само собой отпадает. Уже человек не спорит, так это в какую категорию входит. Человек просто само по себе, оно отпадает, он перестает. Это вот этот процесс очищения. Поэтому, друзья, каждый спросите себя, как у меня с моими устами? Может быть, я не говорю плохих слов, но если я сплетничаю, если я постоянно кого-то непроверенную информацию передаю, или кого-то осуждаю, или я живу в ропоте, или еще что-то, это же все связано с этим же органом язык. Язык. И оно все из сердца исходит. Написано: от избытка сердца говорят уста. Люди говорят: меня достали, меня достали. Да, но если в сердце собачка живет в этой будочке, то она же обязательно гавкнет. Если ты будочку начнешь колотить, шатать, она будет гавкать. А если там не живет, то там ты ее колоти, переворачивай, сжигай, обливай водой, там ничего не выскакивает. Вот почему важно это для себя понимать. Еще один пример, как приходит осознание в Божьем присутствии, это Луки 5 глава с 8 по 9 стих. Написано, что Петр припал к коленям Иисуса и говорит: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». И ужас объял всех бывших в лодке, потому что они поймали большое количество рыб. Контекст истории: Иисус сделал величайшее чудо, большой улов рыбы, и Петр не просто удивился или порадовался, а Божье присутствие, вот Христос пришел, производит внутри какое-то определенное действие. Интересно, заметьте, Иисус ничего о грехе не говорил. к покаянию не призывал. Но Божье действие, Божья близость, Христос рядом, и приходит осознание моего состояния. Как бы человек ни думал, включая меня, за себя, что я нормальный, я духовный, я христианин, я порядочный, близость с Богом всегда показывает мертвые зоны. Blind spots, вот это как в машине мертвые зоны в зеркале, всегда нам показывает. Вот почему, когда мы говорим о Божьем присутствии, мечтаем о нем, разговариваем, просим, Господи, приди, яви, важно иметь правильные ожидания. Если он явится, то мы что-то о себе узнаем. И человек начинает видеть себя. Это яркий плод его действия. Я думаю, вы слышали некоторые свидетельства, когда люди говорят, вот я, не знаю, там какой-то был конфликт, или в браке, или где-то, и человек просто вот спустя годы говорит, я понял. Ему 2 года уже об этом говорили, а он не понимал, а тут он понял. Вот это вот, друзья, явный признак, когда вот написано Писание, оно живо, действенно проникает до разделения души, духа, суставов и мозгов. Так написано. Куда ни врачи, ни супруги, никто не может проникнуть. Но туда проникает Писание. Поэтому, друзья, для нас это хорошая новость. И то же самое происходит и сегодня, когда иногда внутренний голос Духа Святого, библейским языком работа Духа Святого внутри человека, она обличает человека, приводит в сознание, в трезвость. Иоанна 16:8 написано, что Дух Святой придет и обличит мир во грехе и правде и суде. Дух Святой, одна из миссий Духа Святого, это обличать. Он обличает неверующих людей, которые отвергают Бога, и Он же обличает и верующих людей в их неправильных поступках жизни, пока мы здесь на земле. Второй плод Божьего присутствия – это внутреннее преображение. Первое – Божье действие дает осознание своего состояния. Второе – внутреннее преображение. Давайте посмотрим на подтверждение в Писании. 1 Коринфянам 12 глава написано. Дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, а Господь один и тот же. Действия различны, а Бог один и тот же. Внимание, действия различны. Действия или проявления Духа Святого различны в разной форме, в разном стиле. Не всегда оно входит в наши рамки. Так написано в Писании. Различны, а Бог один и тот же. И дальше, очень важный вывод. Но каждому дается действие или проявление Духа на пользу. Вот здесь, друзья, ключевой момент. Что все, что делает Бог, это обязательно с пользой, не просто так. Не просто ради там массовки, тусовки каких-то там. Это все с пользой. С пользой для человека. Имеется в виду, друзья, наши внутренние перемены, то, что и ведет к плоду, к результату. Поэтому, друзья, важно видеть это, что духовные дары в церкви разные для созидания церкви, и Бог действует по-разному. Вы знаете, что польза в том, что когда в человеке происходит внутреннее преображение, это происходит изменение во взглядах, в целях, в примирении в отношениях, изменение в характере, и все это внутреннее преображение. Вернемся к примеру Исаии в Божьем присутствии, где он осознал свое состояние, и дальше, это снова Исаия 6 глава, Бог как отвечает, когда написано, вот я коснулся уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. То есть после признания и покаяния Исаии своего состояния, ведь он сам говорит, я нечистый, у меня проблема с языком, то есть признание. И дальше действие Божие, когда человек признал свою проблему, Дальше написано, Бог очищает его, и плодом, результатом являются внутренние перемены. Очищен. То есть вот, это, вот эти уста, они, вот этот внутренний ремонт, который производит в сердце человека сам Господь. Еще один пример вот этого преображения. 9 глава Деяний. Апостол Павел, когда он встретил с Господом, встретился по дороге в Дамаск, его реакция, он говорит, «Господи, кто ты?» И он ему отвечает, «Я Иисус, которого ты гонишь». Павел, контекст, он гнал церковь, он притеснял христиан, он издевался, он был жестоким человеком. Но после явления Божьего присутствия, сверхъестественным образом, в его жизни происходит полная трансформация после вот этой встречи. После вот этой встречи полная трансформация в жизни. Настолько она была радикальная, что даже ученики боялись, ученики Христа боялись этого Павла, Савла его раньше называли, потому что он настолько был ужасно другим, жестоким, против, и вдруг он стал своим. Вот как радикально может происходить перемены в жизни человека в Божьем присутствии. Вот как это ценно, друзья, вот как ценно именно вот эта встреча. Встреча с Христом личная. И такие встречи, друзья, они возможны и сегодня. Иногда это явно мощно, иногда это работа в сердце. Но я хочу призвать христиан, не останавливайтесь на одной встрече. Только встреча со Христом – это начало. Но христианская жизнь – это ученичество. Это духовные дисциплины. Это постоянство. Это пребывание в Слове. Это духовный рост. Это процесс. 2 Коринфянам 3 написано, что мы все видим себя как в зеркале. И написано, что мы изменяемся, становясь все больше похожими на Него. Внимание, мы еще не изменились, мы еще не совершенны, но написано, мы в процессе, благодаря Его славе. Там вот это слово написано, слава Господня. Кажется, что это за слава? Это вот как раз Божье присутствие, оно отражает, являет вот эту славу. И вот это действие имеет действие на нас. И вот написано, мы изменяемся, мы в процессе, мы становимся похожими на Него. То есть это преображение происходит благодаря работе Духа Святого в сердце человека. Давайте скажем слава Богу за это. В каком бы мы состоянии ни были, у нас есть надежда. Если мы готовы прислушиваться к этому слову, искать его лица, и мы можем тоже это переживать. И третий пункт, плод Духа, плод действия Божьего – это желание исполнять Его волю. Вот, друзья, посмотрите на эти все три пункта и спросите себя, когда я мечтаю или ищу Божьего присутствия, что честно я ожидаю? Вот каждый, спросите себя, возьмите пару секунд. Вот я желаю, ищу, не знаю, вот жажду Божьего присутствия. Что я ожидаю? И вот эти все три пункта на экране, они все подтверждены Писанием. И вопрос теперь честный, а я именно этого ожидаю? А я это имел в виду? Давайте посмотрим несколько примеров. В Писании Исаии 6:5, когда 8 стих, извиняюсь, Исаии 6:8, написано, когда Исаия пережил вот эту встречу, Божье присутствие, услышал голос Господа, говорящий, кого мне послать, знак вопроса. И Исаия отвечает, вот я, пошли меня. То есть результат его присутствия очень конкретно подтверждается Писанием, это желание исполнять его волю. Когда человек переживает Божью близость, это не просто формальное христианство, это не просто такая рутина, это что-то глубже. Человек, вот то, что он раньше не думал, не совсем так до конца понимал, не совсем этого искал, приходит осознание, я, Господь, готов выполнять Твою миссию. Вот я, пошли меня. Хотя здесь не написано детали, кого, какую миссию, с кем, когда, а уже готовность, она уже есть. Эта готовность – это плод Божьего присутствия. Для Бога, друзья, очень важно наше согласие. Не наши способности и опыт. Часто христиане рассуждают, ну, я не такой там талантливый, не такой там оратор, не надо всем быть на сцене. Для Бога же важна готовность сердца, где бы ты ни был, способности, если помните Моисея, да, он по способностям не подходил. Он пытался Богу объяснить, как будто Бог не знал, а тут Моисей раз таки Богу разложил. Бог, ну я же тут, у меня и того нету, и опыта нету, я косноязычный. Бог, наверное, слушал, Моисей, ну спасибо, что ты меня известил. И он, готовность, все, что нужно, готовность, от тебя просто готовность. Say, Lord, I'm available. Вот это, друзья, то, что происходит в Божьем присутствии. Большинство верующих, вот кто со стажем верующий, мы все где-то подсознательно понимаем, да, Божья воля – это хорошо, правильно говорит проповедник, и Божья воля – мы не против. Но у нас у всех глубоко, глубоко, глубоко в сердце своя адженда, свои цели, свои планы, свои там проектики, и Бог рядом. И это все нормально, только нужно сделать наоборот. Бог в центре, Бог – смысл жизни – а рядом земные потребности, нужды, работы, проекты, заботы и все остальное. Поиск Его воли и готовность ее исполнять. Друзья, возможно ли, как вы думаете, что когда мы не готовы к таким переменам, не готовы к исполнению Его воли, внимание, то Его присутствие либо не проявляется, либо то, что мы называем Его присутствием, не приносит плода в жизни.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
0: Это глубокий вопрос. Возможно ли, Бог же сердцевидец, мы ожидаем, вроде бы говорим, Божье присутствие нам надо, важно, но если мы не готовы ни волю Его исполнять, ни на внутренние перемены, ни свое состояние осознать. А нам оно как бы надо так, как бы, ну, надо. то Бог, естественно, и реагирует. Смотрите, еще один мощный пример. Деяние 9.5, когда Павел встречается с Христом по дороге в Дамаск, он в трепете и в ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Обратите внимание на слово «делать». Вот она, реакция на близость, реакция на встречу, реакция на Божье присутствие. «Что повелишь мне делать?» Не кажется ли вам, что иногда христианам со стажем хочется вот этой близости, хочется вот этих переживаний, таких, которые нас где-то успокаивают, нас как-то удовлетворяют, нам хорошо, такое временное облегчение. Но вопрос насчет «что повелишь мне делать?» Я знаю, что делать. Я и сам знаю. И когда мы разбираем это Божье присутствие, мы в Писании открываем такие вещи, если быть честным, на которые мы не готовы. Ну, конечно же, нельзя говорить за всех. Я уверен, что и в этом собрании есть люди, которые и жаждут, и ищут, и готовы. Каждый проверьте себя. И здесь, друзья, это снова плод, это снова результат на Божье присутствие. Вот это действие, которое не просто так, не просто ради хороших переживаний, это имеет плод. Вот это важно увидеть. Смотрите, Деяния 4.31 написано: «По молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Духа Святого». Мощное Божье действие, проявление, видимо. «Исполнились все Духа Святого и пошли домой». Нет. «Пошли домой», но написано «и с дерзновением, с смелостью». Говорили Слово Божье в Walmart'е, в Таргете, на работе, в бизнесе, в машине, на Инстаграме, везде. Воу, вот что имеется в виду. Или просто так себе раз и пошел, спрятался, и живем своей жизнью. Вот он, плод, Исход 3.4, когда Моисей встречается с Богом, и написано: «Возвал Бог к Моисею из среды куста». Горящий куст, который не сгорает. Чудо, которое привлекло внимание Моисея. Моисей приходит и получает миссию. Я, друзья, думаю, что горящий куст, явление Божьей славы, это должно произойти в жизни каждого христианина. Каждый должен встретиться, иметь эту встречу вот в таком примерно вот образе, как куста горящего, когда человек слышит, откликается на миссию Христа. Он, это не значит игнорировать земные потребности, это значит искать, как я могу быть полезным в Его Царстве. Иоанна 15:5, еще один мощный пример вот этой связи, вот этого Божьего присутствия в жизни человека, который приносит плод. Христос говорит: «Я лоза, вы ветви». Иоанна 15:5. «Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода». Внимание, не чуть-чуть, не иногда, приносит много плода. «Ибо без меня не можете делать ничего». «Без меня не можете делать ничего» не имеется в виду ничего, потому что мы много можем делать без Бога. И мы многое делаем. В этом вся и беда. Но «без меня не можете делать ничего» имеется в виду плода доброго, внутренних перемен «без меня не можете». Как бы ты ни надувался, ни напрягался, как бы ты не можешь сам себя поднять за штаны, измениться, изменить свой характер, мышление, не можешь выбить из себя, знаете, что бывает. Вот не можешь. Вот только вот эта связь Христа, лозы и ветви, постоянная связь, это преобраз, когда человек вот с женой на связи, он не всегда с ней рядом круглосуточно. Он отлучается, едет на работу, в командировку, но он мысленно всегда помнит, что там же есть жена, есть там дети, есть вот эта связь, всегда думает, о них переживает, их любит, за них заботится. Вот точно так же и с Богом. Это не значит круглосуточно стоять на коленях, но это значит иметь Бога в разуме. Это значит всегда, чем бы мы ни занимались, всегда понимать, что я христианин не только в воскресенье, не только в храме, не только один раз в неделю. Это моя сущность. Когда меня никто не видит, я постоянно с Ним на связи. Он лоза, я веточка. И вот эта связь, вот эта близость обязательно приносит плод. Близость, связь приносит плод. А если ее нет? А если номинальное христианство? А если нестабильно? А если так вот, как ветер подул? А если как тревога, так и к Богу? То, конечно же, о каких плодах может идти речь? Это только приносит разочарование другим людям, которые видят, вот он христианин, он верующий, а он же обманщик, он же лицемер, он же там, да, вот он, без плода, просто номинальный. Как, друзья, важно видеть, что в нашей жизни производит плод. Это личные отношения с Богом. И в заключение хотелось бы спросить вопрос, а кто же может туда войти, в это Божье присутствие? Бог иногда по благодати, по своей милости являет свое присутствие даже людям, которые еще его или грешные, или далеко. Но в такой нормальной, так скажем, обстановке, другая сторона медали, Божье присутствие туда невозможно, вот я сейчас говорю за общество такое, возможно, христианское, невозможно туда войти с нашими грехами. Этого стиха нету на экране, 59 глава Исаии, 2 стих, написано, внимание, «Беззаконие ваши произвели, что? Разделение между вами и Богом». Дела, беззаконные, грешные дела производят разделение. И дальше, внимание, «Грехи отвращают лицо Его от вас». Помните, мы читали «Ищите лица Его». Но если в жизни есть вот эти тайные, с которыми уже все сжились, привыкли, отвращают лицо его. Видите, какая связь? То есть вот этой близости, этих личных отношений, это становится барьером. И заканчивается этот стих. Посмотрите его дома, Исаия 59:2. Заканчивается, чтобы не слышать вас. Какие сильные и страшные слова. А корень проблемы, можно, кажется, молиться и кого-то там обвинять, и корень проблемы – это присутствие греха в жизни. Бог скрывает лицо, и потеряна близость, отношения нарушены. Псалом 14. Господь, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может жить на святой горе Твоей? Это преобраз Божьего присутствия. И дальше внимание. Тот, чей путь безупречен, кто поступает праведно, кто от чистого сердца говорит истину, языком своим не клевещет, можно добавить, не сплетничает, не делает ближнему зла, не отвечает злом за зло, но почитает боящихся Господа, кто клятву хранит, по-другому, кто сдерживает свое слово или обещание, пусть даже себе во вред, и кто против невинного не берет взяток, поступающий так никогда не преткнется. Вот он рецепт непоколебимой христианской жизни. Туда невозможно попасть вот с нашими обидами, раздражениями, завистью, другими грехами, которые огорчают. Написано, не оскорбляйте Духа Святого. Поэтому, друзья, главный ужас, который ожидает человечество в конце света, это навсегда отделение от Бога и от Его присутствия. Именно это по-другому называется ад. Я вам прочитаю сейчас очень интересный стих, 2 Фессалоникийцам, 1 глава с 8 стиха. Написано, в пламени огня, чтобы наказать всех тех, кто не познал Бога, отверг Бога, остался непослушным. Они будут наказаны вечной погибелью. И вот, друзья, внимание, в чем же наказание? Они навсегда будут отделены от Господа. Навсегда отделены от Его присутствия, от Его славы, от Его лица. Вот это, друзья, выбор, который сегодня имеет все человечество. Христос доказал свою любовь к людям, умер на кресте, отдал жизнь, дает прощение грехов даром, если ты веришь. Но если человек отвергает Бога, то Писание говорит о вечном суде, об аде, об вечной разлуке с Богом. Поэтому, друзья, для тех, кто в смирении ищет, хочу вас ободрить. Исаии 57, 15 написано. Бог говорит: «Я живу на высоте и во святилище». Смотрите, где Бог одновременно обитает. Написано: «И на высоте». То есть и в небе, и во вселенной, и во святилище. То есть и в храме, и в церкви. И, внимание, и также сокрушенными и смиренными духом. С целью, чтобы оживлять их. Дух смиренных – оживлять сердца сокрушенных. Сокрушенный дух в английском переводе или в оригинальном тексте говорит сердце, которое легко кается, легко признает, легко поддается Божьему воздействию. Бога притягивает смирение, сокрушение сердца, чтобы оживлять и поднимать, и утешать. Друзья, перед нашей молитвой хочу вам еще раз показать, какая ценность в Божьем присутствии. Псалом 15 написано: «Ты укажешь мне путь жизни». И дальше, внимание, «полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Вот эти три пункта на экране – плод Божьего присутствия. Если мы готовы идти этим путем, если ты готов искать Его лица, если ты имел разное представление сегодня на основании Писания, давайте снова увидим, что плод Божьего присутствия – это первое, это осознание своего состояния, второе – это внутреннее преображение, и третье – это желание исполнять Его волю. Если ты готов, то выбор за тобой. Откликайся и действуй. Это личное отношение с Богом, это жизненно необходимо для каждого христианина, для духовного формирования и роста. Вот что несет нам эту связь и плод. Аминь. Давайте мы встанем для молитвы. Я хотел бы пригласить, если в этом зале есть люди, которые хотели бы отдать свою жизнь Иисусу Христу сегодня. Возможно, вы никогда еще это не делали, вы не признавали себя грешным, но вы сегодня осознаете, что Бог отдал Сына Своего Христа на смерть, на кресте ради нас. И если вы готовы признать Его Господом, Спасителем, прийти к Нему в покаянии, выйдите сюда прямо к сцене. За вас здесь...
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.